будет сложно так. В сердце ты ко мне вошла и растревожила. Если б мне бы воротить десяток лет назад, увел бы я тебя с

0: нас дела, так как-то все разбрелись. Анька родила, а Пантелеевы развелись. Так как-то все в суматохе дел. Мама, ты почему молчишь?
1: По небу плывет луна,

0: по пути с Казак FM.
1: Привет, дорогие! Я Алина Делис. Вы слушаете Казак FM. Я с радостью представляю свою новую песню, семейный альбом.

приходит весна, так на сердце теплом вытесняется стужа. Вновь ночью луна с ним дежурит одна, отражаясь, как в зеркалах в этих пасмурных лужах. Вдаль смотрит пристально взгляд, и обратно летят перелетные гордые птицы. Он пример для ребят, тех, кто так же не спят, охраняя границы. Дай ему сил, чтобы он победил, чтоб вернулся домой и воцарил мир. Дай ему сил, чтобы он победил, он для старших герой.

0: Когда душа поет.
1: Привет, меня зовут Влада Мирави. Слушайте мою новую песню «Привет» на «Казак

0: Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
1: Эх, братцы, а не пора ли нам в путь дорогу? По пути с «Казак-ФМ».

0: Доброе утро, Кубань! Доброе утро, Россия! Сегодня такое шикарное настроение, несмотря на то, что за окном у нас, ну, как будто бы уже немножко чувствуется осень. Сегодня у микрофона Юлия Кирюшина.
1: И Андрей Бартынюк. Мы вещаем из Краснодара, а слышно нас от Темрюка до Калининграда, от Ставрополя до Астаны. Ну и слава богу, там, где нас слышно, утро начинается правильно.
0: Это хорошо. Ой, я вот сегодня долго думала о том, что же надеть. Погода меня вообще не радует. Я хочу еще лето.
1: Лето? Ну,
0: да.
1: Я вообще тоже рассчитываю, потому что лето, на самом деле, то самое, которое было с июня по август, оно не такое теплое же
0: как
1: было.
0: Прошло, да? Как да, поэтому я, с прошлым годом.
1: Поэтому
0: да.
1: Я рассчитывал на
0: теплую
1: такую максимально
0: осень.
1: Бархатную, классную осень, где мы еще покатаемся на моря. Но это, знаешь, тоже не от нас зависит. Не от нас зависит, там небесная канцелярия всем этим распоряжается. У природы нет плохой погоды. А вот то, что от нас зависит, так это, вот, например, наша семья. И в том числе распределение обязанностей. Вот кто моет посуду, кто в детский сад ведет, кто за картошечкой на ярмарку. Ну, вот, короче, есть такие героические люди в семье, которые берут на себя эти обязанности, говорят, я все сделаю, я помогу. А давайте сегодня это и пообсуждаем.
0: Об этом мы сегодня и будем разговаривать. Знаешь, такая казачья мудрость. Казак без коня, что птица без крыльев. А если перевести это на городские будни, то муж без списка дел на холодильнике, что программист без дедлайна. Сидит на диване, думает, что он отдыхает, на самом деле он просто завис. Поэтому, друзья, мы предлагаем по номеру телефона +7 928 401 2020. Пишите, как вы распределяете обязанности в вашей семье.
1: Ну и, конечно же, вначале мы опять же должны понимать, кто и откуда нам пишет. Традиционная перекличка также не отменяется.
2: Частушка для казака от Татьяны Туманян из станицы Нововладимировской.
3: На Кубани мы живем, на родных просторах. Песни с казаком поем в городах и селах.
2: Реклама на Казак-ФМ.
4: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
5: Благодаря «Экспресс-Успокоин» все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. «Экспресс-Успокоин». А если стресс надолго, используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. «Экспресс-Успокоин». Лекарственный препарат. Не забывайте проконсультироваться с ветеринарным врачом и перед применением обязательно прочитайте инструкцию.
6: Ваше здоровье – наш главный приоритет. Семейная клиника «Будь здоров» – это опытные специалисты, современное оборудование, точная диагностика и комфорт для всей семьи. Все, что нужно для вашего здоровья, в одном месте. Наш адрес: Усть-Лабинск, улица Марии Овсянниковой, 1А. Имеется против.

0: Вкусные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Новый дилерский центр Tank 3 Motors в Краснодаре открыт. Премиальные внедорожники Tank – это мощь, надежность и безупречный стиль. Покорите любые маршруты с уверенностью в каждом километре. Почувствуйте характер Tank на тест-драйве. Выгодные условия покупки и индивидуальный подход ждут вас. Запишитесь на тест-драйв уже сегодня по телефону 205-0785. Аэропортовская 4/1. Район аэропорта. Тэнк. Управляй прогрессом.
2: Больше не нужно выбирать между очками и линзами. Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Ваше зрение – наша забота. Краснодар. Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Выгодно. По-честному. В магазинах «Победа». Кофе-растворимый «Жаки» с добавлением цикория. 199,90 за 90 грамм. Предложение действует с 1 по 3 сентября 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
4: Что у нас на выходных?
5: Велозабег в парке.
4: Я готов.
5: И я могу.
6: Аппарат «Алмаг Плюс» дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. «Алмаг Плюс». Потому что могу.
7: Только сейчас. «Алмаг Плюс» в аптеках здоровья.
8: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
9: «Еламед».
10: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы.

0: утро, казаки и казачки! Доброе утро, наша страна! С вами Юлия Кирюшина
1: и Андрей Мартынюк. Доброе утро!
0: Так, мы начинаем свой эфир с переклички традиционно. И первый, кто нам написал на рабочий номер Макс, +7 928 401 2020.
1: Была это... Татьяна
0: из станицы Канивская. Мы тоже можем сказать, что гордимся, что именно в нашем крае находится самая большая станица в мире, и это именно Канивская, да, я тоже каждый раз, когда проезжаю ее, либо приезжаю туда к друзьям, ну, вот, чувствую ту самую, знаешь, такую гордость канивчан, что вот мы такие большие, великие, классные, и как хорошо, что сегодня с нами на связи и представители этого замечательного района.
1: А еще сегодня с нами Владимир, Илья нам пишет, Владимир, с вами, доброе утро.
0: Доброе утро, доброе утро, привет.
1: О, смотрите, Натанча объявилась, доброе утро, Владивосток приветствует.
0: И пока мы все завтракаем, здесь просыпаемся, а Дальний
1: Владивосток уже обедает.
0: Приятного аппетита пожелаем нашим добрым
1: уже
0: друзьям.
1: Среда. Mm-hmm. Как неделя быстро мчится, пусть успехи ждут в трудах, все желание случится. У меня все обязанности распределяются... распределяю, контролирую я. Ну, я нормально, что? А все остальные делают, а вы только контролируете, по всей видимости.
0: Ну, я сомневаюсь, знаешь, чтобы так семья выстроилась рано-рано утром в обед, как в фильме там...
1: Рано-рано утром в обед?
0: Ну, у нас же как утро начинается, когда все проснутся, и такой начальник семьи такой говорит, так, на рынок 2 человека. И так все, я, там, убраться, я, помыть полы, я, картошку покосить, накопать.
1: И все это мама, да?
0: Ну, вообще, женщины, они, конечно, на себя берут эти обязанности.
1: Итак, дорогие наши радиослушатели, нам еще летят приветы. Мы сегодня говорим о том, как же распределяются обязанности в вашей семье, кто в вашей семье ходит в магазин. Давайте так. Кто ходит в магазин, или есть такое вот у вас там правило, кто придумал, тот и покупает. Ну, типа, муж говорит, я хочу сегодня жареной картошки.
0: Инициатива наказуема, все.
1: А, ну, как вариант, кстати.
0: А может быть, у вас есть какой-то пример, к которому вы стремитесь, да? Знаешь, еще нет в семье, да, ну вот, например, там соседи, друзья, кто-то в семье, старшее поколение так распределило идеально свои обязанности, что, ну, любо-дорого смотреть. Все это нам необходимо.
1: По номеру телефона вы нам, пожалуйста, об этом расскажите, +7 928 401 2020.

0: другое? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Пап, ну почему конфеты такие вкусные? Их все время хочется есть.
3: Потому что они содержат много сахара, а он быстро поднимает настроение. Но если есть его много, то возникает привыкание, и хочется есть конфеты постоянно. А это уже очень вредно.
0: Почему?
3: Во-первых, в сладостях, кроме сахара, еще много жиров. И если есть их постоянно и не двигаться при этом, то начнет быстро увеличиваться вес. Во-вторых, сахар – это быстрый углевод. Когда съедаешь конфетку, ты чувствуешь резкий прилив сил, потому что сахар тут же всасывается в кровь. Но в ответ наш организм вырабатывает инсулин. Этот гормон переносит глюкозу в клетки, и уровень сахара снова падает. Если есть сладкого много, то организм приспособится и будет требовать его все больше. А это может привести к очень опасной болезни – диабету. В-третьих...
0: Ну что еще?
3: Сахар вреден для наших зубов.
0: Пап, но им-то что будет? Они же твердые.
3: Да, но это же живая ткань. Наши зубы покрыты налетом. Он состоит из остатков пищи и бактерий. Когда сахара много, число микробов растет, потому что они его очень любят. И бактерии начинают выделять кислоты, которые разрушают зубную эмаль. И появляются коричневые пятнышки, которые потом надо лечить. Это кариес.
0: Что теперь? Совсем не есть сладкого?
3: Почему? Без сладкого совсем грустно. Надо просто есть его немного. 1-2 конфеты в день. А лучше заменить конфеты фруктами и ягодами.
0: Ну хоть что-то можно. А то я совсем погрустнела.
2: Папа знает.
4: Эх, брат!

0: 7 часов 34 минуты в Краснодаре. Андрей Мартынюк, Юлия Кирюшина в эфире Казак ФМ.
1: Доброе утро! И сегодня мы говорим, как же вы распределяете обязанности в вашей семье. И тут нам уже полетели сообщения. Давай сначала у нас тут есть приветы, и мы хотим передать приветы в Усть-Лабинск. Людмила, наша постоянная радиослушательница, пишет: доброе утро, самый хороший ведущий Юлечка и Андрей. С приветом к вам из Усть-Лабинска. Давайте, Людмила, вы тоже расскажите нам, как у вас в семье.
2: Вот, Юль, он нас же целыми семьями слушает. Вот интересно, те обязанности, которые распределяются, включают в себя написание
1: сообщений
2: на Казак ФМ? Да, так, ты сегодня пишешь, либо ты сегодня, либо... Вообще вы можете писать вдвоем, втроем и всей семьей. Мы точно знаем, что есть семьи, которые сразу там четырьмя поколениями, маленькие дети, и люди уже взрослые, и все вместе слушают.
1: Да.
2: Это тоже для нас большая гордость и радость.
1: И нас снова с утра радуют красивыми фотокарточками своих шикарных цветов. Виктор Сердюков, доброе утро, солнечного дня нам желает. Виктор, вам тоже доброго утречка. Есть у нас еще одна постоянная.
2: Наша любимка.
1: Наша любимка, Татьяна. Привет, ребята, и всем радиослушателям доброго утра. Пишет казачка Таня. У меня в семье я контролирую, чем наполнить холодильник и в каком количестве. А то, как попрошу мужа купить молока или масло, так он аж целую цистерну припрет. А куда ж ее впихивать-то? Сын мусор выбрасывает, доченька посуду моет и за котом ухаживает. Как дом появился...
2: Муж
1: траву красиво кось. О, самое главное, красиво. Живем дружно, не скучаем, работы хватает. Ну, в частном доме я согласна, там столько работы.
2: А я хочу сказать, да, что это очень хорошее качество мужчин, когда, ну, знаете, нас же тоже учили здесь и на Кубани, когда ты мамонта домой приносишь, он должен быть обязательно большим. Не надо губить инициативу. Я вот тоже, когда выезжаю самостоятельно где-то что-то закупать, да, но я иду по рынку, да, и мне помидоры манят. Купи меня, купи. Я там один ящик, потом смотрю, человек хороший это продает, да?
1: Куплю два ящичка.
2: А дальше и там яблоки. И приезжаю, а жена такая, с одной стороны, говорит: ну куда нам? Недавно тоже смотрю, много получилось. И мне мудрый кавказец тоже сказал: слушай, ну как бы ты же понимаешь, что все это дело можно раздавать друзьям, соседям и незнакомым людям, да? Вот купи, не пожалей, пойди раздай, и оно тебе еще не раз вернется. Ну почему бы и нет, да?
1: Слушай, у меня просто дома другая ситуация. У меня муж ходит по магазинам только строго по списку. Угу. Никогда ничего супер лишнего он не принесет, потому что он переживает.
2: Ну, инженерная специальность дает о себе знать, да.
1: Поэтому у нас с этим все очень сложно.
2: Сколько вешать в граммах? Он точно знает, да? То есть вот, ну, делится, да?
1: А какая марка? А какая фирма? Ну, короче, если ты не написал, сколько грамм, это будет просто ступор. Итак, дальше. Еще давай одно сообщение прочитаем. Приветствую вас, дорогие Юлия и Андрей, как и всех нормальных семей, у нас тоже я голова семьи, а моя ненаглядная куда захочет рулить, туда я и кручусь. Она утверждает, что все это происходит под диктовку мозгов, которые все равно находятся в голове. Саркис, доброе утро, спасибо вам большое.
2: Вот она, жизненная мудрость. Ну а мы продолжаем с помощью ваших сообщений и ваших историй поднимать настроение всей нашей большой страны. Пускай звучит музыка, а пускай эта среда будет наполнена радостью.
3: «По пути с Казак-ФМ».

0: 7:45, это Краснодар, это радиостанция Казак ФМ, самое лучшее и бодрое настроение. А в шоу «Алло, село»?
1: Юлия Кирюшина и Андрей Мартынюк.
0: Так, мы сегодня с вами путешествуем по вашим и нашим семейным обязанностям, узнаем, кто, как, что делает. Вообще, давайте поймем, какие обязанности для вас в семье легко даются, а какие обязанности даются, ну, максимально сложно. Да,
1: ведь да есть... можно и так. А да. Еще мы сейчас предлагаем, чтобы вы нам рассказали, кто выбирает досуг для семьи. А пока вы об этом думаете, мы расскажем, куда пойти.
2: Куда пойти, что посмотреть в нашем-то Краснодаре.
0: Ну, когда этот спектакль появляется на наших сценах, я просто обязан о нем рассказать. Кубанские казаки на ярмарке. Спектакль в Краснодаре 10 сентября в филармонии имени Григория Федоровича Пономаренко. И вот кубанские казаки – это легендарный спектакль. На колхозной ярмарке встречаются представители двух кубанских колхозов. Галина Пересветова и Гордей Ворон. Они давно друг друга влюблены, но скрывают свои чувства. Всем знакома эта история. Хотите еще раз, да, пережить и эти взаимоотношения, и песни послушать, а может быть и подпеть все вместе, да? «Ой, цветет калина, каким ты был, таким остался». В общем, и мелодии заставят нас погрузиться в этот спектакль, и красота декорации, ну и сами актеры. Поэтому приглашаю 10 сентября филармония наша краснодарская. От души рекомендую.
1: Особенно те, кто любит «Ивушку», мы советуем. Mm-hmm. Прям туда, да. Итак, я хочу рассказать вам про спектакль в Краснодаре 10 сентября. Театр драмы «Забавы после полуночи». Mm-hmm. Меня очень привлекло название, я решила узнать, что же это такое. Мы все прекрасно знаем. Вот мы сегодня говорим о семейных обязанностях, да? За каждой дверью, в каждом доме, в любой семье хранятся какие-то тайны. Это тайны взаимоотношения, ненависти или, наоборот, любви. Хоть мы и боимся выносить все это на общее обозрение, наш этот хрупкий семейный мир, ну,

0: Все-таки есть истории, которые вот можно рассказать и нужно иногда даже рассказать.
1: Говорит, поэтому нужно проговорить.
0: Проговорить, да. Поэтому забавы после полуночи я предлагаю посмотреть вам.
1: А еще мне кажется, знаю, я понял, почему ты выбираешь именно этот спектакль.
0: Почему?
1: Ну, потому что, во-первых, ты утренний ведущий, встаешь в 5 утра, и до полуночи очень редко.
0: Доживаю.
1: А тут есть возможность посмотреть то, что происходит после полуночи в относительно вечернее время. Так, ну еще один музыкальный детский спектакль. Я как человек семейный хочу порекомендовать. Спектакль состоится 12 сентября. Пройдет он также в моей любимой филармонии Краснодарской. И называется этот спектакль «Семейный царевна-лягушка». Ну, классическая русская народная сказка, воплощенная на сцене артистами ансамбля «Ивушка» с большой фантазией. Поучительная, легкая, интересная. Юные зрители приглашаются, зрители, родители, ну и бабушки, дедушки, все вместе отправляйтесь и, уверен, получите удовольствие.
0: Это, вот я смотрю и думаю, надо бы сходить.
1: Ага, потому заинтересовал?
0: Что, ну, потому что там написано, что там с большой фантазией, поэтому, возможно, там будет что-то новенькое.
1: Ну, особенно после ночных забав, которые ты рекомендовала, да?
0: Дорогие друзья, а мы сейчас идем дальше. У нас ленивые вареночки. Если у вас есть желание кого-то поздравить с праздником или передать огромный привет, это можно сделать по номеру телефона +7 928 401 2020.
1: Да, давайте я тоже активирую его для того, чтобы вы смогли не только написать, но
0: ну
1: еще...
0: и

0: Ленивые Лоренечки.
1: Уже приготовили на радиостанции Казак ФМ Юлия Кирюшина, Андрей Муртынюк.
2: Доброе утро.
1: Так, ну, во-первых, для тех, кто опаздывает, либо сторопится куда-то, 7 часов 52 минуты. А во-вторых, те, кто готовы что-то отмечать, у кого сегодня есть настроение, ну, знаете, что сегодня Международный день красоты. Да, если вы считаете себя красивым, либо вам когда-то говорили, что вы красивый, например, ты, ну, отмечай сегодня. Вот прям с сегодняшнего момента ты можешь отмечать.
2: Зря же говорят, что среда — это маленькая пятница. Уже можно отмечать.
1: О, да. Смотри, вот только я сказал, что ты красивая, сразу блеск в глазах появился.
2: Ладно,
1: хорошо.
2: Уже все.
1: А по поводу, кстати, стандартов красоты, раз уж мы говорим, да? Вот. Они же меняются? Меняются, да? Если в свое время, ну, мы по истории знаем, что на Руси в свое время вот именно такие темные, черные зубы от кариеса, это было признаком красоты, да, потому что сахар в основном...
2: Ели только богатые люди.
1: Очень богатые люди. Да, а, например, в Англии в 18 веке считалось, ну, вот таким вот эталоном самых красивых людей, это люди, у которых видны были вены, вот прям сильно, да.
2: На руках?
1: Это, да, ну, на руках, везде, да. Ну, они считались и привлекательными, и считалось, что это к богатству ведет, поэтому, видите, эталоны красоты в каждой эпохе разные, да, ну, красота, она для нас тоже хороша, в том числе и красота человеческих отношений, как и внутри семьи. Мы же сегодня тему-то какую обсуждаем?
2: Как распределяются обязанности вашей семьи.
1: Здесь знаешь, как тоже обязанности распределяются, что жена очень часто, знаешь, ты говоришь, я красивая, а ты все остальное, да? Вот. Но есть же такие семьи.
2: Есть такие семьи, конечно.
1: То есть жена на себя берет вот миссию нести красоту, и это тоже вдохновляет, да, а муж все остальное. Мне нравится этот подход.
2: Да?
1: Да.
2: Ну, не знаю. Я просто лев, тут все. Тут больше ничего не надо объяснять.
1: А лев, который прав, да?
2: Лев, который всегда прав. Давай прочитаем это сообщение.
1: Давай.
2: Антонина Анатольевна нам прислала. Добрейшего утра, милые ведущие. У меня один девиз по жизни. Хочешь сделать хорошо — сделай сам. И ни с кем не делись. И на работе, и дома. Вот так вот. Вот так вот.
1: Я буду об этом думать сейчас, как это можно реализовать в нашей жизни, в своей жизни. Ну а вы, родные, просыпайтесь, подключайтесь к нашему эфиру. У нас, как всегда, весело, у нас, как всегда, интересно. Давайте, не только пишите, но еще и звоните, напоминаем.
2: Номер телефона +7 928 401

0: Кирпичмастерса. Компания «Славянский кирпич».
1: Скидки на кирпич у нас. Надо строиться сейчас. Надежно, выгодно, красиво. Выбирает вся Россия. Акция «Товар месяца» от компании «Славянский кирпич». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Готик». 8 800 100 04 01. Организатор акции АО «Славянский кирпич». Срок проведения акции с 1 по 30 сентября 2026 года.
2: Ой, да как же поют земляки! Эх, знай наших!

0: Казак ФМ в эфире. Юлия Кирюшина, Андрей Мартынюк. Приветствую.
1: Доброе утро.
0: С Краснодарский край. Все, кто с нами на одной волне в других регионах. 8 часов 9 минут, и мы распределяем обязанности. Вы сонные, идете на кухню. Вот, только вот так вот подтягиваетесь. А мы уже здесь ставим хорошую музыку, раздаем призы и подарки в этом часе. Это обязательно сделаем. Поднимаем вам настроение. Вы счастливые, просыпаетесь, и у вас все хорошо. В общем, обязанности распределили.
1: Это у тебя какой-то сильно большой заряд эмоций сейчас. Ну, вот во втором часе. Дорогие друзья, мы сегодня разговариваем о том, как распределяются обязанности в вашей семье. И мы тут, знаете, уже можем читать сообщения, которые нам пришли.
0: Белореченск на связи с нами. Иван пишет. У нас дача под Белореченском. Тут помидоры сами просятся в банке. И с женой такая система. Я копаю, таскаю, строю, а она командует. Говорит, у нее стратегическое мышление. Я не спорю, зато у нас грядка ровная, как линейка. Ну, и главное, чтобы зимой я мог гордо сказать, это все вырастил я.
1: Ну, а почему нет?
0: Ну, пожалуйста.
1: Итак, Людмила нам пишет.
0: Подожди, но если мужчина не будет ничего делать на грядке, то с таким же успехом он может там похвастаться бурьяном, который растет, и сказать, это все тоже вырастил я.
1: И не делал
0: я. И не делал, да. Ну, хорошо, ладно.
1: Ну, это своя логика какая-то.
0: Хорошо.
1: Доброе утро, мои любимые ведущие Юля и Андрей. По поводу покупок. Это было за мной, как мне говорил муж. Ты же в торговле работаешь. Я всегда завидовала белой завистью. Да, мой идет с маленькой сумочкой, а муж несет покупки.
0: Это хитро, да?
1: Севастополь, Людмила нам с любовью пишет.
0: Людмила, доброе утро. Это, знаешь, есть такой принцип Тома Сойера, да, когда ты чего-то не хочешь сделать, да, и так выворачиваешь ситуацию, так предлагаешь это, так рекламируешь, что все вокруг с радостью, но исполняют эти обязанности.
1: А зачем ты вот это все тайны открываешь?
0: Это были тайны?
1: Конечно.
0: А вот вы женщины
1: нельзя
0: так...
1: Нельзя об этом
0: вы
1: говорить.
0: Вы так женщины поступаете?
1: Настолько много ушей. Давай еще, у нас есть сообщение. Татьяна Анатольевна нам пишет. Доброго вам дня. Привет передаю Вере Петровне Тюкаловой. И вам, ребят, привет с Северского района. Рады вас слышать в эфире отдохнувших и красивых, и активных. Нам тоже приятно
0: тоже
1: было.
0: Тоже приятно. У нас других слушателей не бывает. Откуда вы пишете, тоже нам, вот, если честно, рады принимать сообщения как из станиц, из городов нашей Кубани, так и из других регионов. Поэтому пускай радиостанция Казак-ФМ для вас будет родной. В общем, мы определились в наших отношениях, да, с нашими слушателями. Мы поднимаем настроение, а вы принимаете хорошее настроение.
1: А почему нет?
0: В общем, идем дальше. А по поводу домашних обязанностей?
1: По номеру телефона +7 928 401 2020 ждем вашей истории.
2: Частушка для казака от Нины Головко из Белореченска.
3: Я люблю свою станицу, здесь такой простой народ. Очень им хочу гордиться, пусть в частушках он живет.
2: Реклама на Казак FM.
4: Ну что опять за рок-концерт в машине?
5: Да просто Мурзик сильно нервничает.
4: Дай коту экспресс успокоен. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
5: Мурзик, это же просто песня какая-то.
4: А от длительного стресса есть курс успокоен. Покупайте курс и экспресс успокоен в зоомагазинах вашего города.
6: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
4: Комбикормовый завод «Павловский» реализует качественный комбикорм по заводской цене. Благодаря современным технологиям и компонентам наши корма дают максимальный привес на всех этапах кормления и изготовлены по государственному стандарту. Наши магазины находятся в станицах Брюховецкой, Павловской и Староминской. Звоните 8-952-81-11-888, 8-952-81-11-888.
7: Не оставляйте урожай на волю погоды. Выбирайте семена с проверенной защитой Vibrance и создавайте основу будущего урожая уже сегодня. Передовая генетика и качественная обработка обеспечивают защиту на старте развития культуры, помогают сохранить потенциал посевов и повысить устойчивость растений к стрессовым факторам. Закажите обработанные семена в компании «Агроголан» и начните сезон с уверенностью. Телефон 8-901-007-0407.
8: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
9: 3000 спасенных детей. 300 миллионов благотворительной помощи. Вера матерей, надежда отцов и любовь в каждом сердце. – это край добра, а добро краев не знает. Благотворительный фонд помощи детям Краснодарского края. край-добра.ру Спонсор народного хита – сеть магазинов одежды и обуви европейских брендов «Мюнхен».
10: Сезон скидок в «Мюнхене» уже начался. Не упустите момент. Мировые бренды, ткани высшего класса, идеальный крой – все, что создает ваш неповторимый стиль, теперь стало доступнее. Спешите в наши магазины. Краснодар, Красная, 127, Сочи, Кооперативная, 8. «Мюнхен». Создай образ своей мечты прямо сейчас.

0: Бодрого утречка, друзья, товарищи. Я очень надеюсь на то, что в ваших руках сейчас кружка горячего чая или кофе и какая-нибудь очень вкусная печенька. А может быть, бутерброд с колбаской. Здесь у микрофона сегодня Андрей Мартынюк, Юлия Кирюшна.
1: И все наши любимые слушатели. Из центра Краснодара давайте перенесемся в Крым, город-герой Севастополь. На связи Людмила. Доброе утро, здравствуйте.
0: Доброе утро.
2: Доброе утро, мои любимые, дорогие ведущие, Юленька, Андрей. Как же я рада, что вы вышли наконец-то из отпуска. Отдохнувшие, похорошевшие, посвежевшие.
0: Мы тоже очень рады.
1: Очень рады. И вашим сообщением, и тем звонкам. Вот, открываем и видим, что перед буквально звонком вы за пару минут прислали нам еще и на номер WhatsApp 928-401-2020. Да, Макс, сообщение, где вы такой девчачьей компанией празднуете день рождения.
0: 94 года.
1: Алле Николаевне.
2: Она первая, я вторая, Надя третья, 46-го. Там, нас пятеро. Это бывший наш кооператив садоводческий, Южный.
1: Угу.
2: Ой, это вот мы все, так сказать, капелла. Дружим уже 100 лет.
0: Понятно.
1: Тогда обратимся к вашему опыту, к вашему такому жизненному, богатому, интересному. Вот мы же сегодня обсуждаем тему...
0: Как вы распределяете обязанности вашей семьи?
1: Вот как вы считаете, как правильно распределить между мужчиной и женщиной, между мужем и женой обязанности и детьми тоже?
0: И вообще, стоит ли разделять мужское и женское?
1: Либо и детское, потому что, несмотря на то, что, я считаю, средства дорожают, вот эти вот для мытья посуды. Дети-то все равно остаются самыми лучшими средствами для мытья посуды, да? Хотя они так не считают. В общем, Людмила, подскажите, как все-таки с высоты вашего опыта лучше всего распределить домашние обязанности?
2: Ну, я немножко как бы не могу распределить опыт, потому что я всю жизнь... с детства. Все делала сама. Я не люблю просить. Вот, допустим, у меня трое детей.
1: Так.
2: Старшей дочке говоришь: «Оксаночка, помой пол». «Потом, потом». Я три раза скажу и сама сделаю это. Вот, ну, я такая. Я люблю порядок. Я люблю чистоту. Потому что у нас мама была, ну, как, некрасиво говорить, чистоплюйка, но...
1: Педантичный человек во всех отношениях.
2: Идеальный порядок. У нас были перины. И вот я заправлю постель вроде ровненько, та же, как она делает. Она: «Нет, ты неправильно сделала». Переправляет. Но когда она приехала из Новосибирска ко мне в гости в Севастополь,
1: так,
2: она говорит: «Боже, как у тебя красиво!» Я говорю: «Мама, чья школа?» Ну, а на даче, вот у меня муж не любил дачу, я честно скажу. Царство ему небесное, а покойникам, как говорится, плохо не говорят. Но я люблю землю. Я люблю... Как, я говорю, я бы планету нашу, как маленький принц, я бы посадила ее всю цветами. У меня с 77-го года дача была, ну, 44 года.
1: Так.
2: И когда я купила ее, я мечтала, маленький заборчик, и будет цветов море. Да, цветов было море, у меня сад очень красивый был. Я вообще землю люблю, честно.
1: Так, принимается. Вот опять же.
0: Нам уже говорили о том, что хочешь делать хорошо, сделай сам. И Людмила это
2: вот,
0: сейчас нам подтвердила.
2: Вот правильно, Юлечка.
1: А как
2: я это
1: как
2: услышала.
1: Как
2: это
1: так получается?
2: Действительно так.
1: Как так получается, что вот правда очередной человек в ряду идет женского такого пола и говорит, что все-таки я беру все на себя. Ну, казаки.
0: Я люблю делегировать.
2: Я и обои сама клею тоже.
0: Ой.
1: Так, принимается.
0: Спасибо
1: все.
0: Большое, Людмила,
1: обнимаем
0: огромное.
1: Да, обнимаем крымчан.
2: Я вас люблю, я вас обожаю.
0: Ой, мы
2: дай
0: вас
2: Бог
0: тоже.
2: Вам здоровья, мои хорошие, мои любимые ведущие.
0: Спасибо большое.
2: Как я без вас скучала.
1: Взаимно. Привет, Севастополь большой. Так, а давайте песню послушаем хорошую сейчас, да? Сообщение?
0: Очень надо, потому что нам Галина Васильевна пишет: «Пишу вам второй раз, надеюсь, прочтете». Передо передаем большой привет нашим друзьям, добрейшим соседям. Недавно живем в переулке Малогвардейском, но такие
1: Молодогвардейском.
0: Молодогвардейском. Но какие замечательные люди здесь живут. Привет подольской Наде, семье Алехиных, Лавровым, Рябович, Головачевым, от семьи Леонтьевых, поселок Шевыревка,
1: Ростовская область.
0: О, я такую даже не знаю.
1: А давайте почаще друг с другом созваниваться, для того, чтобы мы и все названия Ростовской области правильно произносили, и фамилии тоже. Хотим дружить семьями, чтобы наша семья Казак ФМ дружила со всеми регионами. Хорошая песня от Марты Бабаян сейчас прозвучит, и называется она «Миллиард», да? Вот есть такая песня, где
0: добрый
1: там миллион роз дарят. Ну, а что-то здесь Март приготовил.

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа.

0: сыбызгы – это старинный казахский духовой музыкальный инструмент. На вид он очень прост, похож на свирель. Изначально ее делали из тростника, позже – из барбариса или акации, на которой прорезали три отверстия. Длиной инструмент получался примерно полметра. Чтобы поток воздуха легче распространялся, конец с одной стороны делали острым. Для лучшего звучания сыбызгы перед игрой смачивали. Сделать инструмент легко, но научиться владеть им всегда считалось серьезным делом. Казахская свирель двухголосная. Один голос извлекается из самой трубки, второй – горловой звук исполнителя. Чтобы добиться единения, надо очень много тренироваться. Ее тембр уникален. В нем смесь волынки и флейты. Звук – шелест травы, который побеспокоил степной ветер. Сыбызгы придумали чабаны. Чтобы скрасить свое одиночество на пастбищах, они играли. О доме, о родных вспоминали. Сыбызгы радовало людей в вечерние часы отдыха, когда музыканты рассказывали прекрасные древние легенды и предания. Этот инструмент настолько полюбился народу, что ни один праздник без него не обходится. Сыбызгы – душа казахского народа.
1: Когда душа

0: Александр Добронравов нам сейчас открыл страшную тайну. Мужчины хотят жить без забот, любви и ласки, жить в сказке, рыбалка, футбол. Так, вот что нужно, понимаешь?
1: Куда ты из этого списка дела Ниву? Там четко прозвучало Нива. Я попрошу ничего не исключать из этого списка. Я попрошу именно эту песню ставить как минимум раз в час, для того, чтобы наши мужчины точно понимали, чего хотят, и мы потом увеличим количество куплетов у Александра Добронравова.
0: Ну, да, и допишем туда еще списочек того, чего хотят мужчины.
1: 20-30 куплетов было, и там конкретно все будет по полочкам, чтобы вам, наши любимые, дорогие женщины, было просто. У нас же радиостанция это со смыслом. Ты слушаешь песню и по списку все исполняешь. Все.
0: А, вот ты какой.
1: Любовь,
0: так, ласка. Сейчас я найду другую песню. Все, стоять. Мы сегодня разговариваем о том, как распределить обязанности в вашей семье, как вы это делаете. Вот.
1: Надежда из Сочи пишет. У нас трое детей, и распределение обязанностей у нас как в штабе во время операции. Старший сын, логист, собирает рюкзаки. Средняя дочь, контроль. Следит, чтобы никто их не забыл. Младший, мотивация. Кричит и кричит. Кричит и кричит. Поехали. А я командир. Иногда хочется так просто быть рядовым. И чтобы сказали, иди посиди. Мы сами. Но...
0: Пока что так не говорят.
1: Да. Зато у нас все движется. Видишь, человек вот это отличает оптимиста от пессимиста, да? Когда все горит, все пылает.
0: А я хочу полежать.
1: Подожди, есть такие семьи, которые тоже говорят, пыль лежит, и мы полежим, да? Чего там напрягают?
0: Да, так бывает.
1: Бывает, да.
0: А мне понравилось сообщение от Ирины из Новороссийска. Мы с парнем недавно съехались, и вот у нас лайфхак. Ну, то есть у нас как нам делать?
1: Способ интересный.
0: Обязанности кидаем на кубиках. Вы что, вот кто-то что-то выкинул, тот то и делает. Вчера я выкинула помыть посуду, он сходить в магазин. Сегодня он выкинул погладить рубашку, а я написать жалобу в УК. Так и живем. Честно, и с элементами драмы. Но зато никто не говорит, я все делаю. Кубик не врет.
1: Но мне очень интересно. Во-первых, Ирина, я вас поздравляю с началом таких отношений. Да? Вот. И мне очень нравится, что ваши отношения складываются из 6 элементов на кубике.
0: И больше ничего. Мне кажется, они как-то договариваются.
1: Они не усложняют. Вот решили, что все мы будем там усложнять, потому что мы когда с женой со своей, она периодически мне говорит, давай составим список.
0: Кто что будет делать.
1: Кто что будет делать. Распределение обязанностей. Там столько пунктов. Там говорит, вот это вот, ну там только одних детей касается. Там «Война и мир» половина будет, два тома расписаны, да. А все остальное, это не касаемо их рабочих обязанностей, потому что это другое. Вот. А тут 6 обязанностей. На кубике написал раз.
0: И бросаешь.
1: А
0: вдруг 2 кубика?
1: Тут, знаешь,
0: 12.
1: Самое главное, друг друга потом не кинуть.
0: Дорогие друзья, мы готовы уже перейти к тому, чтобы раздавать призы.
1: Вот это наша радость. Кто первый сейчас дозвонится по номеру 928-401-2020, тот и получит эту возможность.

0: Наша миссия сказать, что сейчас в Краснодаре 8 часов 48 минут. С вами Юлия Кирюшина.
1: И Андрей Мартынюк. А еще...
2: Послесловица.
0: Кого-то приз ожидает сейчас, и это, кажется, представитель нашего города, красавца, города-героя Новороссийск. На связи, Александр, доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Доброе казачье, здравствуйте. Как настроение?
3: Да все хорошо.
0: Вот, мне это нравится. Буквально вчера тоже с братом созванивался. Живет в Новороссийске, он мой родной. И говорю, как у тебя? Говорит, все замечательно, идем вперед, держимся. Все хорошо. Так, Александр, позволяем себе вам помогать сегодня.
1: Ну, правильно. Когда ты не позволял, мне просто интересно. Итак, Александр, у нас рубрика «Послесловица». Вам нужно будет закончить пословицу или интересно, ну или желательно правильно.
0: Ой, Юль, а подобрала пословицу.
1: А что?
0: Да все про дом, да все про быт.
1: Потому что мы сегодня говорим о том, как распределяются обязанности в доме, поэтому как, почему бы и нет. Итак, Александр, вы готовы?
3: Всегда готов.
1: Супер. Дом вести, не лапти.
0: Попробуйте продолжить.
3: Это дом вести?
0: Дом вести, не лапти. Смотри, ну, вот что делают люди, которые изготавливают лапти? Их как? Их... Ну, давайте попробуем представить лапти.
3: Я просто
0: не
3: думал. Дом вести?
0: Да, дом вести. Вести. Ну, то есть ухаживать за домом.
3: Не лапти
0: вести,
3: конечно.
0: А, не лапти вести. О! Нам нужно быть четче, Юль. Нам нужно быть...
1: Ну, что ты тоже говоришь?
0: Давай я свое. Смотри. Хозяйка в дому, что оладушек в...
3: Вот. Слова не понял.
1: Оладушек.
0: Что, да, хозяйка в дому, что оладушек в... Ну, давайте представим завтрак интересный, да?
1: И оладьи.
0: И во что можно окунуть оладушек, чтобы он был максимально вкусный? Давайте.
3: Варенье, мед.
0: Варенье, ну...
1: Мед, вот, меду.
0: Ну, давай посложнее что-нибудь.
1: Не красна изба углами, красна...
0: Вот чем, чем вы встречаете обычно гостей, которые к вам приходят?
1: Именно. Ты сегодня вообще супер подсказчик, честное слово. Александр,
0: ну,
1: передавайте приветы.
3: Хотел бы передать привет на свою родину, столицу Мингрельскую.
0: Mm-hmm.
3: Вот, всем жителям Мингрельска, всем жителям Краснодарского края, ну и всем радиослушателям.
0: Такой вопрос, Александр. Раз уж мы сегодня говорим также об обязанностях, во-первых, вы как мужчина-победитель сегодня расскажете о том, что... приз завоеван, да? А вообще, какая такая домашняя обязанность вам дается максимально легко, а какая дается максимально сложно?
3: Ну, наверное, легко дается, как, легко-нелегко, а должно даваться, как сказать, нет такого понятия у меня легко или нелегко,
0: ага.
3: Надо.
0: Надо, ага, так. Вот. Другая система координат здесь. Так,
3: вот.
0: Что надо вам вот в вашей системе координат? Для дома есть какие-то обязанности?
3: Ну, они прямые обязанности.
1: Денег зарабатывать. Вот что нужно. Вот. Я догадалась.
3: Утро мусор выбрасывать.
1: О, это хорошо. Это правильно.
3: Ну, когда едешь после работы домой, позвонить жене, заехать в магазин.
1: Хлебушка и молочка.
0: Так, а вы как?
3: Ну, конечно.
0: А вы как, по списку все покупаете? Либо вам только дай направление? Ну, дорогой, что-нибудь
3: к чаю.
0: К чаю. К чаю. И все, и там пошел полный багажник всего.
1: Шоколадки, мармеладки, зефирки, печеньки.
3: Стандартный набор.
0: И полпоросенка. Все. Спасибо большое. Привет Новороссийскому, привет Мингрельскому. А мы отправляемся дальше. Пускай ленивые варенички с утра также поднимают всем настроение. Есть повод. Пишите и звоните по номеру.
1: +7 928 401

0: Ленивые Лоренечки.
1: Продолжают в эфире утреннего шоу «Алло, село» готовить Андрей Мартынюк и Юлия Кирюшина. И только что прозвучала «Афина, танцуй красивая». Юль, если перед этим мы с тобой обсуждали какую-то мужскую песню, где там все было указано, да, и любовь, и ласка мужчине нужна, и Нива, вот здесь вот, мне кажется, что прямое руководство к обязанностям женщины.
2: Мужчина, просто танцевать красиво?
1: Да красивая, может ушибаться, может идти вперед, но шикарная песня.
2: Зато любит.
1: Любит, любит. Вот, кстати, «Афина» была у нас в гостях, и так хочется вновь ее увидеть здесь.
2: Это
1: в эфире.
2: Точно.
1: Какие песни замечательные у нас. Ну, а мы к нашим вареничкам переходим и хотим зачитать сообщение.
2: Мария Васильевна из Адыгеи
1: пишет: «Доброе утро, любимый казачок, превосходные ведущие Юлия и Андрей. Поздравляю зятя Абдулу Усманова с днем рождения. Желаю ему любви с моей дочерью Галиной.
2: Здоровья!»
1: А еще она сообщает, что у них 5 детей. Счастье и этим представителям нашей семьи. Он, Абдулла, у нас замечательный. Мария Васильевна, верим. Судя по тому, что вы столько теплых слов написали, а потом еще и картинку с цветами прислали.
2: Это нам. Цветы, да? Это уже нам.
1: В общем...
2: Спасибо большое, дорогие.
1: Усманов вам дала. Будь счастлив, наш дорогой. Давай, наше казачье, с днем рождения.
2: А мы отправляемся дальше.
1: Дальше. Подключайтесь, кстати, совсем скоро к нашей видеотрансляции. В третьем части это можно будет сделать, потому что здесь потрясающая семья будет. Это тоже кладезь эмоций и опыта жизненного.
3: Алло, село! Ой, да как же поют земляки! Эх! Знай наших!

0: знаете, что самое интересное? Я тебя заколдую, зацелую. Вот так вот у нас фабрика поет. У нас сегодня вообще разборки такие интересные по поводу семейных обязанностей и того, чего хотят женщины, чего хотят мужчины. Все перемешалось. Но главное, что мы не перемешались, потому что сегодня у микрофонов Андрей Мартынюк и Юлия Кирюшина.
1: Привет-привет, казаки и казачки. И сообщение из Ейска прилетело к нам. Готовы его озвучить. Сергей пишет: слышу вас, когда еду на рыбалку. У нас дома также жена отвечает за порядок, а я за беспорядок. О, как интересно, да? Вот. Который возникает в процессе ремонта. То есть я чиню кран, оставляю инструменты, а она их убирает. Потом я говорю: а я же починил, а она говорит: а я навела порядок. И мы оба правы. Главное не спорить, а обнимать после. Это тоже обязанность, кстати, важная.
0: Я согласна.
1: Как-то мудро сегодня поступают наши слушатели.
0: Есть еще одно сообщение. Татьяна нам пишет: здравствуйте, дорогие ведущие, я из Динской. У нас в семье обязанности распределяет бабушка, то есть я. Внуки моют посуду, дочка убирает, дядь чинит все, что ломается. А я слежу, чтобы никто не халтурил. Шучу, конечно. Я варю борщ и делаю так, чтобы всем казалось, что они все сами придумали. Главное правило: после обеда все должны улыбаться. Если улыбаются, значит, все по плану.
1: Вот это процесс обучения, кстати, очень интересный. Когда мои дети говорят: мы хотим кулинарно поэкспериментировать. И мы такие с женой: да, это то, что необходимо, но им же нужно учиться. И когда ты понимаешь, что тебе после приготовления...
0: Надо мыть кухню?
1: Не то, что там ремонт нужно делать капитальный. Причем не только нашей кухни, но еще, мне кажется, вообще микрорайона. Все! Во всем! Понимаешь?
0: Слушай,
1: это талант.
0: Но с другой стороны, это круто, что они проявляют инициативу,
1: круто,
0: сами
1: круто,
0: что-то
1: круто.
0: Хотят
1: согласен.
0: Готовить. Угу. Это же вообще класс.
1: А сейчас мы, кстати, возьмем и воспользуемся опытом одной очень интересной семьи. Это друзья уже добрые нашей радиостанции. Семья Шолоховых из поселка Кубань. Ребята, которые воспитывают четверых детей. Срочно подключайтесь к видео трансляции. Вот этот опыт, он вам просто необходим. Подключиться можно будет.
0: По видеотрансляции на сайте kazak.fm и в ВК «Настоящая раздольная».
2: Частушка для казака от Людмилы Замбровской из Анастасии.

0: базу органов государственной власти требуются водители. Заработная плата от 67 тысяч рублей. Полный соцпакет. За дополнительной информацией обращаться в отдел кадров по телефонам 8 861 992 08 59 8 918 688 60 89.
1: Не оставляйте урожай на волю погоды. Выбирайте семена с проверенной защитой Vibrance и создавайте основу будущего урожая уже сегодня. Передовая генетика и качественная обработка обеспечивают защиту на старте развития культуры, помогают сохранить потенциал посевов и повысить устойчивость растений к стрессовым факторам. Закажите обработанные семена в компании «Агроголан» и начните сезон с уверенностью. Телефон 8-901-007-0407.
2: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
0: Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория

0: студийных часах 9 часов 17 минут. Это значит, что это третий час утреннего шоу «Алло, село». И сегодня это у микрофонов.
1: У микрофонов Андрей Мартынюк, Юлия Кирюшина и наши добрые друзья. Люди, которые вдохновляют, люди, которые отвечают на вопросы, особенно если у вас в семье много детей, я думаю, что этот эфир будет полезным, интересным, музыкальным. Ведь у нас в гостях представители Гулькевичского района, поселок Кубань, Валерий, Инна, Лучезар, Яромир, Сияна, Селина, а все вместе семья Шолохов. Шолоховы, да. Доброе утро!
2: Доброе утро!
3: Привет всем, привет, привет, край!
0: Привет. Мы сегодня разговариваем с нашими радиослушателями о том, как распределяются семейные обязанности, кто что делает, подключаются ли к этому дети, есть ли ограничения, разграничения между мужская и женская домашняя работа. И вот нам бы тоже хотелось с вами обсудить, у вас большая семья. Ну, для меня это огромная семья.
1: Опять же, зная вас, мы от вас получаем энергию, ответы на вопросы. Ну, как-то интересно за вами наблюдать. Особенно приятно, что вы вне зависимости. Вы же и жители и большого города были, и маленького поселка, но с таким красивым родным названием Кубань. И все равно вы встраиваетесь и везде сами создаете ту самую благоприятную среду для вашей семьи. И вообще губернатор Краснодарского края назвал вашу семью настоящей командой, которая помогает друг другу во всем. А вот как эта команда выстраивается в обычный будний день?
0: С самого утра!
1: А то у нас какое-то благолепное эфирное такое пространство идет, да, как все, ну, как-то все это говорят, да все легко и просто. Ну, разве может быть легко и просто в большой семье?
2: Ну, конечно же, легко и просто быть не может. Потому что это было бы слишком легко и просто, да. Вот, здесь день, он всегда, каждый раз, он вроде бы одинаково, все время по-разному все происходит. И для того, чтобы нам как-то понять, что нам делать с утра, мы стараемся это решить вечером, что мы будем делать завтра.
1: То есть план для семьи Шолоховых — это все?
2: Ну да, то есть мы понимаем, что у нас, мы намечаем в календаре, какие у нас дела, потому что там миллион всяких поездок, там дети, кружки у них разные, или школа искусств, занятия, все в календаре, мы смотрим, кто что будет делать, и таким образом распределяемся, уже начиная с утра. Сразу раз, встали и...
0: Уже знаешь, что, куда и зачем и почему.
1: А вообще, семья каждый раз строилась по плану, Ин? Там, с рождением первого ребенка, либо это пришло после какого-то очередного понимания, что все, без плана никуда.
4: Нет, конечно, начинали мы без планов.
1: По наитию, да?
4: По наитию, да, хаотично. Но в итоге мы пришли к тому, что нашу жизнь надо, конечно, планировать.
1: Структурировать,
4: да, и вести вперед, именно зная, куда ты идешь, куда ты пойдешь. Из этого как бы идет эффективность семье. Ну, начинаем мы с того, что мы, конечно, просыпаемся. Первые просыпаются родители.
0: Всегда?
1: Как ни странно.
0: Удивительно.
4: И они уже будут детей. И, ну, и там дальше уже дети самостоятельно разбредаются по ваннам. И начинается день. Конечно, я бы советовала бы всем начинать его с обнимашек. У нас есть такая традиция, что мы обнимаемся, и каждый друг с другом, каждый вот...
1: То есть, правильно я понимаю, что есть общие обнимашки, а потом персональные?
4: Да, вот я хотела сказать, что каждый человек с каждым. То есть это невероятный заряд сил идет от этого, эмоций. В общем, ты просыпаешься, и ты на этом волне делаешь завтрак.
1: Слушайте, а вот на самом деле это... Я бы мог сейчас пошутить по этому вопросу, а сейчас чувствую, насколько это классно, насколько это с любовью происходит.
0: И это классная традиция.
1: Да, это просто потрясающая традиция, потому что пообниматься с утра, это же все. Я почувствовал, как и ваша семья настраивается на благо. Даже представляя, как я буду обнимать своих, насколько день пройдет по-другому. Вот с этим давайте мы сейчас и музыку хорошую послушаем, давайте. Да? А вы на наш номер 928-401-2020 отправляйте свои запросы к семье Шолоховых. Возможно, вы хотели бы поделиться своим опытом, возможно, узнать какие-то секреты. Мы сегодня, да, как и в

0: лодка ярко солнечной весной. Нету силы, как охота, просто встретиться с тобой.
1: Позабыть тревог, невзгоды, окунуться в мир любви.
0: Это все мечты солдата, напиши мне, напиши. Это все мечты солдата,

0: Доброе утро, все, кто с нами на одной волне.
1: На часах 9 часов 28 минут. Мы очень рады, что это время как раз-таки встречать гостей. А гостей мы очень любим. А сегодня у нас много гостей.
0: Запоминайте, если вы хотите не только на слух, но еще и воочию увидеть, знаете, такую настоящую семейную команду. Кстати, у них есть и униформа у них есть. Да. И униформа, они сидят от кутюр с иголочки одеты, улыбающиеся, довольные. А это семья Шолоховых, Валерий и Инна, которые воспитывают четверых детей. Лучезара, Яромира, Сияну и Селину. Шолоховых, еще раз доброе утро!
2: Доброе утро!
3: Еще раз, да, всем.
1: И можно я задам вопрос, который мы не планировали задавать?
0: Давай.
1: Просто я уже не первый раз вижу имена, и как получились имена ваших детей? Ведь я почитала там такие прям очень глубокие смыслы. Почему вот так вы решили? Как это пришло к вам?
3: Хороший вопрос. Никогда нам его не задают.
1: Это же мой личный вопрос.
3: Да, да. И мы исходили из того, чтобы, наверное, интересно понимать, как тебя зовут. Вот, наверное, это же, наверное, задумывалось так когда-то. Имя задумывалось так, чтобы ты понимал. Например, Валерий бодрый и крепкий.
0: Угу. Да, то есть у каждого латыни. Имени есть,
3: да,
0: свое
3: есть
0: значение.
3: Есть, вот, да, любое имя расшифровать, там есть какое-то зачастую классное, такое хорошее, светлое значение. Мы подумали, а есть ли такие имена на русском? Ну, чтобы понимать прямо вот сразу. И нашли эти имена, и нам показались они интересные, светлые. Потому что человек слышит свое имя чаще всего, наверное, в жизни. И вот мы из этих позиций выбрали такие имена, и нам они нравятся.
1: Это как корабль назовешь, так он и поплывет.
0: Да, и мне еще раз очень понравилось, и не только подборка ваших имен, что само по себе замечательно, да, еще то, как вы пользуетесь, то, чем вам наградило небо, да, теми самым, вот, большая семья, начинает утро с обнимашек, и мы тоже за эфиром коснулись разговора о главном приключении этого лета, которое вы переносите уже в осень. Ну, расскажите о том конкурсе, в котором вы уже участвуете второй раз.
4: Да, поучаствовали второй раз в конкурсе «Это у нас семейное» и дошли до финала. На самом деле это было...
0: Давайте тоже, Инна, расскажем, что это очень большой конкурс,
4: да.
0: Да, в котором участвуют.
4: Это всероссийский конкурс, да. Мы прошли дистанционный этап, снимали ролики, скидывали задания, и мы прошли в полуфинал, ездили в Ростов, там мы победили и прошли в финал. И в финале мы были в Москве, прекраснейшем городе, с прекраснейшими людьми, атмосферой.
0: Какие задания в этот раз вы реализовывали всей своей семьей? Как, кто придумал что? Как это объединило?
4: Было около 30 заданий, так. И самым запоминающимся для нас был семейный спектакль. Мы перевоплощались в персонажей, и даже с нами была бабушка, и мы снимали настоящий спектакль, который можно даже вот показывать на сцене.
0: Ну, насколько я помню, в принципе, в вашей семье это тоже культивируется, когда вы в какие-то выходные дни могли себе позволить тоже устраивать домашние концерты, и все это было, чтобы было сделано руками, и ногами, и головами всех участников. А тут получается, что именно это задание, оно выпало еще и в конкурсе, да?
4: Да, было в конкурсе такое задание. И, конечно же, нам здесь пришлось делить обязанности. Вот тема сегодняшнего эфира про разделение обязанностей. И здесь, конечно, у нас творческими идеями занимался папа. Съемками, реквизитом занимаюсь я. Дети — это актеры. Они там поправляют друг друга наставляют вот так, вот здесь, вот так. Такую эмоцию надо выдать. Ну и, конечно, бабушка была нашим мотором, вдохновителем, ей было все очень интересно. Давайте, вперед.
0: Было что-то, что вас вывело на какой-то новый уровень, то, чем вы вообще не занимались, а то, чего не было в вашей жизни, и тут вы с этим столкнулись всей семьей.
3: Да, Валерий. Да, здесь как раз-таки два фактора. Так. Первое — это эфир с вами.
0: Mm-hmm.
3: Да, как раз-таки год назад, чуть больше, получается, 8 июля, и мы были на эфире, и после этого мы вернулись и сказали: «Вау, это было круто, это было классно». Yeah. И вообще это очень интересно, вот так общаться и что-то. И у нас такая мысль засела, что было бы, наверное, хорошо какой-то блог завести семейный, либо медиапроект. Вот. И в дальнейшем, когда мы участвовали в конкурсе, эта мысль только крепла. Мы учились монтировать, учились снимать. И в итоге мы пришли сейчас к тому, что мы буквально вот на этой неделе запостили свои первые видео, сделали ВК-канал и начинаем стабильно и хорошо вести блог. Так что это непосредственно выход на новый уровень.
0: Стабильность – признак мастерства.
3: Да,
0: да, да. И это уже идет. Я вам тоже могу сказать, что после нашего первого с вами эфира у нас, в принципе, такие же эмоции возникли именно от вас, да, и тот жизненный путь, который вы идете, когда вы показываете, что вне зависимости, там, это большой город, в вашем случае это маленький поселок, достаточно очень уютный Гулькевичский район, который я тоже люблю, но вы делаете еще краше его, и вы показываете, что даже находясь в маленьком поселке, можно делать федеральные вещи, да, участвовать и показывать и в столице нашей Родины тот самый уровень, когда все могут обращать внимание. Да,
3: да, и... границ абсолютно нет на самом деле.
4: Только в твоей голове.
0: Да. Так, мы отправляемся дальше, и мы можем также сейчас позадавать вопросы тем ребятам, которые находятся на диванчике там находятся. Вот. Селина. Так. Можно тоже...
4: Селина так. Туда убегает?
0: Угу. К нам присоединяется...
4: Яромир Сияна.
0: Так, Яромир Сияна.
4: Вот как раз таки, есть у вас семейные такие должности в доме, вот так это назовем. Кто моет посуду, кто отвечает за порядок в комнате. Как вот что у вас самое основное, за что папа может сказать «ну я-я».
0: А может быть сказать, как он молодец в первую очередь, да.
2: Угу. Я часто убираю столы, я Зарику помогаю.
0: Так, Яромир, подскажи, пожалуйста, обязанности, они должны быть, по твоему мнению, а вот раз закрепленные, либо все-таки они должны сменяться? И ты сегодня делаешь одно, завтра другое, и так интереснее. Ну, чтобы мы тоже понимали детскую психологию.
2: Мы сменяем сейчас.
0: Меняется. То есть это так легче получается, да? Что такое отдых, это перемена, смена деятельности, да? И получается, что если обязанности сменяются, то и то, в принципе, то и отдых получается.
4: Да. Есть то, что вы вообще не любите делать в семье, вот именно по дому?
2: Убирать кухню.
4: Убирать кухню?
0: Да. Потому что перед этим там... А мои дети, когда готовят, у нас не кухня, у нас просто какой-то, это как мы называем?
4: Зрительно-макаронная
0: фабрика. Чтобы я тоже не чувствовал себя с комплексами большими, так ли это происходит в семье Шолоховых, если все вместе готовят? То есть, да, есть ли творческий такой кулинарный беспорядок?
4: Да, всегда. Мы задавали вопрос о том, что вы любите готовить, нам в этом оттуда нам ничего не сказали, мама только ответила, что у нас какая-то любовь к макаронам, а может быть что-то есть еще, десерты. Что вы готовите чаще всего для семьи?
5: Ну, я люблю готовить лапшу, которую мы придумали из разных ингредиентов. Я ее часто люблю готовить. Так. Еще я иногда, если есть вдохновление, готовлю всякие пироги. Один рулет был. Еще несколько пирогов было.
4: Пироги.
5: Да.
4: Я могу честно сказать, мне уже далеко за 30, а я не могу печь пироги. А тут чудесная девочка 11 лет, понимаете, пироги печет.
0: Талантливый человек, талантлив сразу и во всем. Поэтому, вот, опять же, обращение ко всем представителям семьи Шолоховых. Вы очень активно несете свою добрую энергию в мир, да, и показываете, как можно сделать, и в конкурсах участвовать. В общем, все то, что вам дается миром, вы активно используете. Это же вы используете для своей семьи, а подскажите, вот мы почему-то часто говорим о каждодневных делах, но у вас, наверное, праздников-то тоже громадье, да, и дни рождения, и какие-то памятные даты, вот, а как здесь происходит подготовка сюрпризных моментов, чтобы ваш опыт, он тоже вдохновил?
3: Да, наш. Это у нас мама, она главная по маркетплейсам.
4: Главная фея.
0: Вот смотрите, вы тоже сказали, что утреннее объятие, причем это не только общее, но еще и каждый с каждым, а там сколько комбинаций получается. Посчитайте математики, пожалуйста, и пришлите нам правильный ответ, сколько семья Шолоховых по количеству раз обнимается. Сейчас нам пришлют. Вот. А чем отличается праздничный день счастливой семьи Шолоховых от буднего счастливого дня семьи Шолоховых?
4: Он отличается ничем.
3: Ничем.
0: Обнимашки тоже самое.
4: Обнимашки. Ну, мы, конечно, стараемся уделить человеку, виновнику, скажем так, торжества.
0: Вот если день рождения, да, например?
4: Глубокое, да, такое вот теплое внимание, все ему, вокруг него. Стараемся его, конечно, фотографировать. А папа у нас, он еще и пишет стихи. И каждому на день рождения или на какую-то памятную дату он пишет стих. И это очень памятно и лучше всякого вот такого физического подарка, вот такой вот
1: получается, подарок. Получается, еще лет 20, и уже да. можно сборник стихов.
4: Сборник стихов.
0: Да, да, мне кажется, 4 месяца уже можно. 20 лет, они уже, смотри, какой опыт.
1: Ну, так много будет.
0: Ну, это четырехтомник. Это, знаете, вы...
3: Собрание сочинений.
0: Ну, мне кажется, что вы сумеете составить еще одному очень известному обладателю Нобелевской премии с такой же фамилией, как у вас, Шолохову, конкуренцию. Дерзайте. Мы продолжаем принимать вопросы по нашему номеру 928-401-2020. Все, что вы хотели спросить у многодетной семьи, пользуйтесь и нашей радиостанцией, и опытом семьи Шолоховых, которые сегодня

0: 9:46 в Краснодаре. Это радиостанция Казак ФМ. Это утреннее бодрое шоу «Алло, село». Ведущие Андрей Мартынюк, Юлия.
1: И да, Юля Юрьевна здесь. Соня, вот все, тебя не... Когда приходят друзья, вообще не остановить просто. Не остановить. Третий час нашего утреннего шоу мы рассказываем и общаемся с большой-большой семьей. Для меня это очень большая семья.
0: Я могу сказать, что те люди, которые несут свет, несут добро, несут те самые принципы, которые, да, они не только в нашей стране, они вообще общечеловечески правильные. Это то, что нас объединяет, это люди, которые представляют творчество, представляют спорт и представляют действительно счастливую семью. Семья Шолоховых из поселка Кубань Гулькевичского района. Валерий, Инна, Лучезар, Яромир, Сияна, Селина. Давайте еще раз поздравим всю нашу Кубань с таким замечательным началом утра. Доброе!
2: Доброе утро, Кубань!
1: Какие нас заставили встать в 5 утра. Какое утро доброе. Мы сегодня говорим с нашими гостями и вообще, в принципе, с нашими радиослушателями о том, как распределяются обязанности в семье. И у меня все-таки есть еще вопросики на самом-то деле.
0: Давай, давай.
1: А можно мне маленького человека?
0: Вот
1: она
0: это.
1: Очень скромная, даже не сказала, как кота ее зовут.
0: Кошечку зовут Кошечка. Селина, привет. Здравствуйте.
1: Иди к нам.
0: Да.
1: Так, ты самая младшая в семье. Скажи, пожалуйста, тебе достаются семейные такие домашние обязанности?
0: Что-то позволяет тебе вот эта большая команда делать, помогать?

0: Да.
1: Да?
2: А вот. Что?
1: Что самое легкое? Вот. В домашних обязанностях.
0: Наверное.
2: Лежать.
0: Другим, наверное, помогать.
2: Другим помогать?
1: Другим помогать.
2: Или делать вид, что помогаю.
1: Нет. Ты знаешь, у каждого возраста свои истории. И мы же тоже, когда учимся чему-то делать. Сань, спасибо тебе большое за... Присоединяйся к нам поближе. Вот к главе, к мужчине обращусь, кто в своих пока еще самых сильных руках, но судя по пацанам, которые подрастают, догоняют и по возрасту, и по ширине плеч. Ребята, вот это распределение обязанностей, потому что вы тоже здесь, находясь в нашей студии, являетесь символом, чтобы не было, ну вот представим такую гипотетическую ситуацию, если бы вы заблаговременно не договаривались, не составляли те самые графики.
3: Вот. Ничего бы не было.
1: Ничего бы не было.
3: Ну, конечно, потому что должен человек понимать, что от него ждут другие. Угу. То есть не ждать чудес о том, что вот ребенок...
2: Сам все поймет,
3: да,
2: и
3: сам
2: увидит.
3: Сам все поймет, да, увидит, и что с ним делать. Например, вот Селина у нас, она главная по собаке. Угу. То есть потому что она с ней ее кормит, она там за ней ухаживает. И таким образом вот это ее сфера, когда мы гуляем, она ее ведет. И так далее. Там у Сияны тоже свои есть домашние животные. Там черепаха у нее, крысы, кролики маленькие, эти домашние. Вот это вот она за ними. Ну, парни уже повзрослее, они уже такие более трудоемкие делают вещи. Например, там уборка, кто-то вот готовка, там Сияна готовка. То есть я вижу, что мы постепенно им передаем то, что мы на себе несли все эти годы. И когда дел становится больше, и все нужно делать больше, и вот как-то так это естественно происходит, что какая-то часть дел переходит на детей. И чем дальше, тем больше. И это радует.
1: А по поводу мотивации. Вот они у вас, дети, такие сознательные, потому что они смотрят пример, либо все-таки есть какие-то, назовем это, там, подарки, какие-то бонусы. Ну вот чем вы, как родители, благодарите детей за то, что они по плану, по графику.
3: Мы пробовали много систем, на самом деле.
1: Расскажите, потому что это интересно.
3: Да, потому что был опыт, что какие-то мы назначали им карманные деньги, например, за вовремя выполненные вещи.
1: Насколько это хватило?
3: Но это какое-то время продержалось, потом они начали собирать их и насобирали большие суммы и стали независимыми родителями. Потом были у нас эти шоколадные медальоны. Та история повторилась абсолютно.
1: То есть это такие достаточно богатые люди в шоколаде.
3: Люди в шоколаде, да. Это тоже момент прошел, когда я понял, что у них больше этих шоколадных конфеток, чем у меня. Поэтому я понял, что это не работает. То есть я как такое мини-государство. Да. Я понял, что надо изымать это все. В общем, сейчас мы пришли к тому, что они имеют какие-то свои желания. И мы договариваемся не то, чтобы делай это, и мы тебе купим. То есть мы идем всегда навстречу, когда мы можем это сделать, или какой-то у нас есть план, когда мы будем это делать. Вот, они со своей стороны тоже прикладываются. То есть вот так это происходит. Например, вот Яромир, он занимается музыкой, ему там нужны были определенные там инструмент, еще что-то. То есть мы с этим ему помогли, он занимается, ну и, соответственно, чувствует благодарность и делает для семьи. То есть должно быть все общее в этом плане. Проблемы общие, и цели общие, и радость общая.
1: Валерий, Инна, очень часто люди и в нашей студии, да, и народная мудрость такая говорит, чтобы в семье все всегда происходило правильно. Ну и вы только что сказали, что не ждите чуда, разговаривайте, да? Вот. У вас есть какое-то время, когда вы конкретно, ребят, нам нужно поговорить. Это вы садитесь, уделяете этому время, либо это уже так мимоходом в делах происходит, и этого тоже хватает. Вот расскажите ваш опыт, Инна, пожалуйста.
4: Да, у нас есть время для того, чтобы поговорить, и это зачастую происходит на прогулках. То есть мы гуляем в такое место уединенное, скажем так. Вот мы идем все вместе, и мы что-то обсуждаем.
1: Назовем это шолоховские места.
4: Да.
3: Шолоховские места.
4: Да, и вот мы что-то начинаем обсуждать, то есть какую-то такую, может быть, ситуацию, которая волнует, тревожит кого-то. И вот мы на самом деле обсуждаем все опять же, вместе над этим думаем. То есть кто-то предлагает свои какие-то решения, например, или свое видение. То есть вот так у нас происходит общение, в принципе, вот на прогулках большую часть, наверное.
3: Ну, это именно специализированное общение. Ну, и так еще между делом.
4: Ну, да, так тоже бывает, общаемся, но вот именно выделенное время.
1: До окончания нашего эфира остается минута-полторы, и хотелось бы каждому из вас дать несколько слов, предложений, чтобы вы свою семью вдохновили, раз уж вы идете в медийность, раз уж вы открываете себя миру, но и тоже вдохновили о том, что даже в небольшом поселке с красивым названием Кубань, да, можно делать дела федерального значения, можно в счастье, в добре, в согласии жить большой-большой семьей, договариваясь, опять же, понимая, что у вас есть и там маленькая Селина 8-летняя, да, и уже достаточно взрослый глава семейства Валерий. Ну, то есть вот,
3: да, взрослый.
5: Давайте несколько слов от каждого из вас про семью, про душу, про любовь. Может, пожелания нашим радиослушателям?
3: Да, давайте тогда я начну. Всегда, да, говорят, любовь — это главное, но когда ты... Это вот как-то, как слова, это просто слова. Но когда, я хочу пожелать, чтобы люди это почувствовали. То есть на самом деле это было в сердце, и любовь, и то, что ты рад, что у тебя большая семья, и то, что ты был рад всех всегда видеть, и вы были вместе. Мне кажется, это самое главное, ну, реально главное. И вот мое пожелание такое будет.
1: Спасибо большое.
4: А я хочу сказать, что семья — это, наверное, самое лучшее, что может быть с человеком. И я хочу, чтобы все эти семейные, возможно, какие-то трудности, обязанности, они были всегда в радость. И люди, они именно сконцентрировались на том, чтобы любить друг друга, ценить друг друга и уважать. А все остальное они делали вместе и с удовольствием.
1: Ой, спасибо отлично. Большое. Диана, микрофон у тебя рядышком находится. Вот. Что ты и своей семье пожелаешь, и всем слушателям, которые сейчас слушают
0: тебя? Я хочу пожелать, чтобы просто жили счастливо. Ну, и у них все получалось. Ну, и они достигали своих желаний.
1: Какой целеустремленный, да, человек сразу. Так, Ерумин, переходим к тебе. Это тоже мы.
6: Ну, всем спасибо.
2: Всем пока.
1: Спасибо большое. Селин, ты нам скажешь тоже пару слов? Вот теплых, интересных. Ну, вместе с котиком. Да. Для того, чтобы мы тоже насладились и понимали, что каждый голос в семье важен. Да. У всех все должно быть хорошо.
5: Скажи,
1: правильно?
5: Всем добра, бобра, кота.
0: И всем добра.
1: Спасибо. Спасибо большое. Лучезар.
7: Ну, я хочу сказать, что я вот недавно начал раньше ложиться, и это круто. Поэтому, люди, ложитесь раньше и будете высыпаться лучше.
1: Вот практический совет, практический совет.
5: А еще он говорил о том, что нужно принимать холодный душ в самом начале, да?
7: В начале дня.
1: Валерий, мне кажется, что старшее поколение уже максимально структурировано и готово ко всем испытаниям. То есть оно не только чувственно, но еще и на практике знает. А я бы хотел завершить наше общение именно в прямом эфире вашими словами, Валерий. Да, вау, это круто, вау, это классно. Вау, это классное общение. Это когда у тебя семья, когда ты удивляешься каждому дню, когда ты получаешь удовольствие, когда ты сам планируешь и достигаешь. Шолоховы, вперед! Спасибо вам за вашу энергию. Удачи вам в следующих конкурсах. Прославляйте.
3: Спасибо.
1: И поселок Кубани, Гулькевичский район, и вообще весь наш Краснодарский край. Ну и вообще прославляйте семью. Пускай так и будет.
5: Ну, а мы уже вынуждены попрощаться. И, дорогие радиослушатели, мы ждем вас завтра ровно в 7 утра в утреннем шоу «Алло, село». А сейчас мы прощаемся.
1: Ну, пока, все вместе. Пока-пока.
3: Пока-пока.
0: Пока-пока.
8: Спонсор часа – группа компаний «Югстроинвест».
9: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. «Югстроинвест». Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО «СЗ-3 ЮСИ Кубань». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
10: Да как же поют земляки! Эх, знай наших!

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут почувствовать запах шашлыка с участка за 1000 метров и сразу примчаться туда с советом и контейнером. Это наши соседи поливают водой свой урожай и поливают грязью урожай соседа. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, а вот был бы ты султаном, сколько бы у тебя жен было бы?
1: Одна, Петрович, больше не потяну.
0: Но финансово?
1: Не, по количеству тещ. Не

0: Если тебе позвонили в 2 часа ночи, и ты в ответ нахамила, фи, это некрасиво. Перезвони в 4 утра.
1: Извинись.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: А вот эта ситуация, знаете, когда муж пьяный домой приходит вечером, прям, ну, такой, ну, сильно такой хорошенький. А жена ему говорит с порога: ай, ай, поглядите на него, напился опять, да? А что за повод-то сегодня у нас был? Сегодня-то какой повод был? А муж отвечает:
2: я день железнодорожника отмечал.
1: Так подожди, ты же никакого отношения к железной дороге не имеешь, а?
2: Как это не имею? Возмущается муж. А фамилия у меня какая? Правильно, Шлагбаум, значит, имею право.
3: Добро пожаловать, родные, на Казак ФМ. Каждую среду мы будем встречать в нашей студии дружные, крепкие семьи со всей Кубани. Поговорим о жизни, вспомним счастливые моменты, ну и, конечно, споем любимые песни. Каждую среду в 17:00 проект «Родные» на Казак ФМ.

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи знают, что вечно можно смотреть на три вещи: как течет вода, горит огонь и как сосед чинит крышу. Это наши соседи первые узнают, когда вы жарите картошку, а когда тушите капусту. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
1: Ба-ба-ба!

0: Петрович, а что у тебя жена такая довольная? Зарплату получила?
1: Лучше. Я зарплату получил.
2: Два соседа на Казак FM.
3: Всем привет, я Юта. Слушайте мои песни на радио «Казак FM».

недавно доча и говорит: «Мама, муж меня обидел, я еду к тебе». А я ей: «Нет, доченька, зло должно быть наказано, я еду к вам».

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Пап, а что это за грязь у меня на подоконнике?
3: Это пыль, Нина. Если ее уже видно, значит, надо взять влажную тряпочку и протереть подоконник.
0: Что за пыль?
3: Пыль — это очень мелкий мусор, который летает в воздухе. Он настолько маленький, что мы его даже не видим. Его частички гораздо меньше 1 миллиметра. И только когда он оседает на разных поверхностях, то становится заметным. Лучше всего его видно на подоконниках или на шкафах, там, где влажной тряпкой протирают не так часто.
0: А откуда она берется? Я ее тут не разбрасывала.
3: Большая часть пыли попадает в дом с улицы, через вентиляцию или окна. Что-то мы приносим на обуви или одежде. А часть пыли человек производит сам. Это мелкие частицы нашей кожи, которые незаметно с нас опадают. Так что даже если ее не видно, она все равно есть.
0: И мы даже дышим ею?
3: К сожалению, да. И это очень вредно. Поэтому человек постоянно борется с домашней пылью. Даже придумал специальный прибор, чтобы ее проще было убирать.
0: А, я знаю, пылесос.
3: Точно. Веник убирает только крупный мусор на полу, а пыль опять поднимает вверх. А вот пылесос затягивает даже мелкую пыль. Еще им можно пылесосить мягкую мебель и ковры, где пыль прячется между ворсинками. И обязательно нужно делать влажную уборку как можно чаще. Протирать мокрой тряпкой пол, столы и шкафы.
0: Пап, вот бы еще робота придумали, который бы все это мыл.
2: Папа знает.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: В автобусе жена с мужем едут, и жена прям постоянно громко мужа выговаривает. Прям на весь автобус говорит: «Кобель, ты бабник, посмотри на него, бабник какой, а! Ты гляньте на него, люди, это же не мужик, это бабник, ни одной юбки не пропускает!» А рядом стоящая женщина похлопала ей по плечу, говорит: «Дамочка, простите, вы его ругаете или рекламируете?»
0: В субботу и воскресенье с 12 и 18.00 Лареночки по вашим письмам на Казак ФМ. Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

Стандартная программа по заявкам распахнула свои гостеприимные двери. Меня зовут Алексей Орлов. Друзья, приветствую, желаю хорошего дня и легкой среды в нашей компании. С этой минуты можно набирать цифры прямого эфира 8-928-401-2020. К этим же цифрам подключен наш Макс. Для ваших сообщений звоните, пишите, кому как удобнее. В течение этого часа ждем ваших приветов и поздравлений. Ну а сегодня особенный день, 9 сентября. Свой день рождения отмечает человек, который вносит огромный вклад в развитие нашего региона. Это Жанна Викторовна Беловол, депутат Законодательного собрания Краснодарского края, региональный координатор партийного проекта «Крепкая семья», председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России, ну а также управляющий директор «Кубань-вино» и агрофирмы «Южная». Депутат, руководитель, защитник семейных ценностей и при этом очень красивая женщина. Человек, который делает все для того, чтобы кубанское вино знали и любили далеко за пределами края. Вот такой вот размах и вот такая вот замечательная, очаровательная именинница. Жанна Викторовна, от всего коллектива радиостанции «Казак-ФМ» самыми теплыми, добрыми, нежными поздравлениями ваш адрес и, конечно же, от ваших коллег мы желаем здоровья, вдохновения, верных людей рядом. И пусть каждый день приносит повод для гордости и за себя, и за родную Кубань. И, конечно же, хочется пожелать, чтобы искорка в глазах, она всегда только разгоралась и дарила радость и нежность всем вашим родным, близким и коллегам. Мы вас очень любим, ценим нашу с вами дружбу. Еще раз, вновь и вновь хочется сказать, с днем рождения! Будьте счастливы!

0: душа поет. Чистушка для казака от казачки Алены из Армавира.
1: А чтобы было настроение, вдохновение и везение, день прошел не просто так. Слушайте, везде казак.
0: Реклама на казах.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
2: Городское управление гражданской защиты напоминает. В Краснодаре нет разрешенных мест для купания. Специалисты непрерывно патрулируют акваторию и береговую линию, проводят профилактические беседы с отдыхающими у воды и выявляют несовершеннолетних без сопровождения взрослых. В случае происшествий звоните по единому номеру экстренных служб 112.
3: Вареночки! Вареночки! На Казак-ФМ!
4: Друзья, не забывайте, что ваше сообщение также, помимо нашего Макса, 8-928-401-2020, вы можете отправить на нашу электронную почту вареник@казак.фм. Самое главное, куда бы вы ни писали, пожалуйста, перечитайте. Не забыли ли вы указать, кому адресуете свои приветственные слова. Также наш официальный сайт казак.фм. На главной странице есть форма для отправки ваших приветов и поздравлений в программу по заявкам. На связи у нас Кущевская Наталья. Здравствуйте, добрый день.
5: Добрый день, Леша.
4: Слушай.
5: Сегодня мы хотим поздравить брата, дядю, крестного с 64-летием и с уходом на пенсию. Он уходит на пенсию. И желаем ему, Саша, желаем тебе по-сибирски быть здоровым, по-кавказски долго жить, по-цыгански быть веселым, ну а по-русски в меру пива пить. Всего тебе самого наилучшего, Саша. К моим поздравлениям присоединяется крестник Рома со своей семьей, племянница Ира и невестка Нина. Всего хорошего тебе, Саша.
4: И Казак-ФМ тоже присоединяется. Александр, приветствуем и поздравляем вас с днем рождения от коллектива нашей радиостанции.

0: Казак ФМ.
1: И станица Новочербиновская, раздался следующий звонок в наш студии. Валентина, здравствуйте. Добрый день.
2: Здравствуйте.
1: Слушаю вас.
2: А сегодня я хочу поздравить с днем рождения очень активную, позитивную женщину, Стрельник Любовь Викторовну. Она у нас передовой тосовец. И вообще замечательная женщина. Любочка, желаю тебе здоровья, крепкого-крепкого, успехов в твоих всех делах. И чтобы твои последующие дни были намного лучше, чем прошедшие. А в подарок тебе песенка.
1: Дорогая Любовь Викторовна, присоединяемся, поздравляем вас и от коллектива нашей радиостанции. Дай вам Бог всего самого хорошего, успехов главное. Дорогая редакция «Казак ФМ», сначала хочу поблагодарить вас за хранение кубанских песен, за то, что наши родители с вашей помощью погружаются в свои воспоминания юности. И хочу поздравить свою мамочку, Чеченкову Нину Ивановну с юбилеем. Сегодня, 9 сентября, ей 80 лет. Всю свою сознательную жизнь она отдала работе с хлебом, от возделывания зерна в колхозе до пекаря. Она ветеран труда. Дорогая мамочка, желаем тебе здоровья, мирного неба над головой. А остальное мы тебе исполним. Твоя дочь Светлана, зять Игорь и внучка Антонина подписались под этим сообщением. Дорогая Нина Ивановна, присоединяемся с юбилеем. Поздравляем от всей команды радиостанции «Казак ФМ». Дай вам Бог и долголетия, и крепчайшего здоровья, и хорошего настроения.

0: заявки на Казак FM.
1: Дневная программа по заявкам продолжается. 8-928-401-2020. Наши цифры. Набирайте, либо пишите, отправляйте. К этому номеру подключен Макс. Очень удобная, скоростная, я бы даже сказал. Доставка ваших приветов и поздравлений в программу «Вареночки». А звонок у нас раздался из Калуги. Владимир Петрович, здравствуйте. Добрый день.
2: Добрый день.
1: Слушаем вас.
2: Я хочу поздравить внучку свою, Элоночку Иванову. Ей 2 декабря было 16 лет. Uh-huh. Сейчас учится в колледже на воспитателя. А сегодня доченьке моей Эмочке тоже день рождения. Поздравляю. Я бабушка Лида Кирилловна, также и папа Женя, и Илона, и Настенька, все, короче. Uh-huh. Еще с наступающим воскресенье будет праздник, день танкиста. Uh-huh. Я сам танкист. Поздравляю также Резет Григория Ивановича, потом Шульгу Николая Евгеньевича. А сегодня, допустим, у Шульги, они с моей женой были в один день, 9 сентября 61 года. Поздравляю всех И пусть мужчины подарят женщинам цветы.
1: Все правильно. Владимир Петрович, а вы нас в Калуге при помощи чего слушаете? Интересно всегда.
2: А при чем Олеся ездит такая?
1: Алиса, да? Ага.
2: Да я ей Олеся называли.
1: Тоже неплохо. Спасибо. Главное, что вы с нами. Пусть это будет Олеся, Алиса. Главное, еще раз повторюсь, друзья, где бы вы ни находились, оставайтесь, будьте с нами. И нам, правда, очень приятно, поэтому мы всегда интересуемся. Нас можно и в умных колонках услышать. И официальное приложение есть. Казак FM. Вот у меня в телефоне обязательно стоит такой в кармане. И на Яндексе мы тоже есть. Яндекс Радио, пожалуйста, подключайтесь, даже когда интернет сбоит, связь вместе с нами очень устойчивая. Поэтому, Владимир Петрович, вам привет с наступающим праздником, и, конечно же, ваших девочек, именинниц мы приветствуем от коллектива радиостанции «Казак FM». Желаем прибольшого-прибольшого счастья. Всего самого доброго. И, как вы сказали, пусть мужчины дарят цветы. Да, об этом Джиздоурен в нашем эфире.

0: Казак ФМ.
1: А следующий звонок у нас раздался из Нововладимировской. Любовь Михайловна, здравствуйте. Добрый день. Любовь Михайловна. А, убежали. Ну, возвращайтесь. Рассказывайте, кого и чем вы хотели поприветствовать в прямом эфире радиостанции «Казак ФМ». Добрый день, Алексей. Новониколаевская больница Калининского района, отделение сестринского ухода. Поздравляем нашу коллегу, бесчастную Веру Николаевну. С днем рождения. Желаем ей от всей души долгих, здоровых лет жизни. Любви, семейного благополучия, здоровья детям. Она многодетная мама и внучку. Всего самого хорошего. Ой, поздравляем вас, дорогая Вера Николаевна, и от коллектива нашей радиостанции. Дай вам Бог всего самого хорошего и еще больше счастья, чтобы ваши и дети, и внуки, и правнуки обязательно вас окружали заботой, вниманием и, главное, любовью. Алло, здравствуйте, добрый день. Алло. Так. Ну что, пробуйте, друзья, если не получается дозвониться, обязательно отправляйте сообщение. Да, все понимаем, все, связь иногда просто шалит, но тем не менее, есть другие каналы связи, главное поздравить и поприветствовать тех, кто сегодня отмечает свой личный праздник. Алло, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Добрый, давайте знакомиться, как вас зовут, откуда вы к нам
2: звоните? Наталья Степановна Евдокимовна, поселок Псибай, Мостовский район.
1: Очень приятно.
2: Хочу поздравить депутата законодательного собрания Ивана Петровича Артеменко, который сегодня встречает свой день рождения, и попросить для него песню шамана «Душа нараспашку».
1: Угу. Чего пожелаем?
2: Пожелаем мы ему здоровья, в первую очередь. Скорейшего наступления мира. Я несколько раз лично обращалась к нему с просьбами, и просьбы мои были исполнены, поэтому желаю ему оставаться таким же отзывчивым, доброжелательным депутатом законодательного собрания, доступным для граждан Мостовского и Лабинского района.
1: Дорогого стоят вот такие слова. От души присоединяемся. И успехов в вашей работе, и, конечно же, такой же открытости. Пусть будет много добрых, приятных слов, а лично у вас много крепкого здоровья и успехов на благо родной Кубани. Владивосток приветствует вас. Всех поздравляю с Международным днем красоты. Да, сегодня он на календаре. Желаю всем вечного сияния, гармонии в душе и прекрасного настроения. Пусть внешняя и внутренняя красота каждый день радует окружающих. Натаныч, спасибо большое, Наташ. Всего вам самого доброго и большой-большой привет наш южный, кубанский, лично вам. Так, друзья, ну вернусь обязательно к вашим сообщениям. Все вижу, их достаточно много. Хотя нет, давайте еще несколько прямо сейчас мы и зачитаем. Добрый день, Казак ФМ. Хотим поздравить нашего дорогого дядю, брата из Станиц-Шкуринской, Ничволоду Александра. С днем рождения. Желаем ему счастья, крепкого здоровья, успехов, благополучия, исполнения всех желаний. Племянница Ирина, племянник Роман, а также сестра Наталья из Кущевской. Ну вот, Александр, еще раз вас приветствуем и поздравляем. А также ваша жена Светлана, дети, внуки, вас, как замечательного, доброго и любимого мужа, отца и дедушку, поздравляют с днем рождения и желают всего самого доброго. Ну а вот теперь шаман в нашем эфире.

0: тысячи спасенных детей, 300 миллионов благотворительной помощи, вера матерей, надежда отцов и любовь в каждом сердце. Это край добра, а добро краев не знает. Благотворительный фонд помощи детям Краснодарского края. Край-добра.ру.
1: Казак-ФМ. Продолжается программа по заявкам, и я приветствую всех, кто настроен на волну самой народной радиостанции Казак-ФМ. Здрасте вам, друзья. 8-928-401-2020. Наши цифры прямого эфира. К ним подключен Макс. Электронная почта вареник@казак.фм. И при помощи официального сайта также можно отправить свое сообщение. Казак.фм. На главной странице все для этого имеется. Краснодар у нас на связи. Зинаида, здравствуйте. Добрый день.
2: Здравствуйте, наша любимая Катя. Я хочу поздравить всех моих одноклассников, всех моих скоро где-то с 1 августа и сентября, до конца сентября. Пожелать сил, здоровья. Главное, не теряйте свою уверенность и продвижение жизни нашей. Нас не пугает. Все равно мы победим. И всем, кто сегодня, завтра, день рождения, вы меня всех поздравляю, желаю всем здоровья, мирного неба над головой, топовского даже летнего, а самое главное, здоровья и процветания всей России.
1: Да, спасибо. Всех поздравляем и вас, дорогая Зинаида, с наступающим днем рождения. Всех ваших именинников приветствуем и поздравляем от коллектива нашей радиостанции. Добрый день, любимое радио Казак-ФМ. Я хочу поздравить с днем рождения Светлану Сергеевну. Пожелать ей крепкого здоровья, благополучия в семье, любви родных и близких, кавказского долголетия, исполнения всего самого хорошего, исполнения задуманного всего самого хорошего. Ей сегодня 86 лет.

осенний, да, можно так сказать, задумался сейчас, как же просклонять. Так вот, пусть будет много счастливых, добрых лет и, конечно же, любви, заботы, внимания ваших родных, ваших близких. Мы вас от души поздравляем. Алексей Петрухин, группа «Губерния» в нашем эфире для вас.

0: Привычки на Казак ФМ.
1: Город-герой Новороссийск. У нас на связи Клавдия. Здравствуйте. Добрый день.
2: Здравствуйте. Хочу передать привет Меренковой Клавдии Григорьевне. Пожелайте здоровья, всего самого хорошего.
1: Ну и от нас тоже большой привет. И, друзья, знаете чего, вот только в начале программы сказал, пожалуйста, перечитывайте сообщения. Не забыли ли вы указать, кому адресуете свои приветы? И снова вот как специально после моих слов начинают лететь сообщения. Вообще непонятно, кому они адресованы. Просто поздравляем с днем рождения, желаем. Ну и дальше там красивый текст, пожелания. Главное, что вы еще не забывайте подписаться. Но если кроме шуток, пожалуйста, вот те, кто отправили сообщение, вы знаете, к кому я обращаюсь, несколько человек, наших слушателей, перечитайте и переотправьте, пожалуйста. Как зовут маму, как зовут дедушку, не написали. И напомню, что песню в нашем эфире заказывает дозвонившийся. Хотите конкретную песню, набирайте 8-928-401-2.

20. Будьте, пожалуйста, внимательны. Полынь, трава. Валерий Семин появится в нашем эфире. Давайте посмотрим, какие сообщения к этой минуте прилетели. Здравствуйте. Хочу поздравить своего мужа с днем рождения. Рома, крепкого здоровья тебе. Достижения во всех делах. Я тебя люблю. Твоя жена Елена. Прекрасно. Роман, поздравляем вас. Добрый день. Просим поздравить с днем рождения нашу любимую тетю Смывину Анну Петровну, которая проживает в Краснодарском крае, в поселке Высокий. Дорогая Анна Петровна, от души желаем вам крепкого здоровья, счастья, любви, благополучия, душевного тепла и как можно больше радостных моментов. Пусть каждый день будет наполнен улыбками, хорошим настроением и приятными сюрпризами. Оставайтесь такой же доброй, красивой и жизнерадостной. Самыми теплыми пожеланиями ваши племянники и ваши племянник и племянница из Дагестана, и мы тоже присоединяемся. Анна Петровна, всего вам самого хорошего желаем от коллектива нашей радиостанции.

0: Ну и завершать программу по заявкам будем уже звонком из поселка Яблоновский. Ирина, здравствуйте вам, добрый день.
1: Здравствуйте.
0: Рассказывайте.
1: Хочу свою любимую дочь. Приехала ко мне в гости из Москвы с внуками. Хочу ее просто поздравить с приездом. И своих любимых внуков Якова и Льва.
0: А дочку как зовут?
1: Дарья Николаевна Цветкова.
0: Ну, замечательный повод, прекрасное событие, когда все родные собираются дома, вот в родных местах, в родных краях. Замечательно. Всей вашей семье большой привет и от коллектива нашей радиостанции. Добрый день, дорогое радио Казак-ФМ. Хочу поздравить нашего отзывчивого соседа Шевченко Николая Петровича с днем рождения. Крепкого здоровья и всего самого наилучшего. Поздравляем вас от души. Здравствуйте. Хотел поздравить Краснодарский край с днем красоты. Ездим в гости в Геленджик. Очень красивые места. Александр, спасибо, да. И край поприел. У нас, кстати, день рождения края еще будет в выходные. Поэтому и с днем красоты, и с днем рождения, любимый край. Хочу поздравить дедушку с днем рождения, Шкуринской Ничволоду Александра. Здоровья крепкого, всего самого наилучшего. Из Луганской зоны спецоперации Евгений прислал это сообщение. Привет из Новороссийска. Передайте привет маме Клименко Людмиле Алексеевне. Мы тебя очень любим, наша мамулечка. Скучаем, мы скоро приедем в гости. Наталья Федорченко подписалась под сообщением. Молодец, Наташа, успела, все исправила. Умничка! Людмила Алексеевна, приветствуем вас и от коллектива Казак-ФМ. Меня зовут Алексей Орлов. Услышимся уже завтра в вечернее вареничке, как всегда, по расписанию. В 20 часов распахнут свои двери. Хорошего дня, пока.

Тысячи историй любви начинаются с одного простого шага. Но нам зачастую так трудно на него решиться. Вам надоело одиночество? Зайдите на сайт kazakh.fm. Заполните заявку на участие в программе «Сваха». Я, Виктория Никитюк, помогу вам найти того самого долгожданного. Ту единственную, кого вы ждали всю жизнь. Программа «Сваха» выходит в эфир по пятницам в 17:30.

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Сегодня муж сказал: «Ой, ты когда злишься, ты такая классная». А я-то думаю: «Что ж он меня злит постоянно?»

0: сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа.
1: Лазги – узбекский национальный танец. Его история связана с легендой о Хорезмском шахе. Среди наложниц он выделял одну – грациозную красавицу. Остальные не хотели оставаться в ее тени. Как-то во время танца любимицы шаха подкинули под ноги бусы. Девушка поскользнулась, сильно ушиблась. Но не подала вида и продолжала танцевать, прихрамывая. Так, по преданиям, и появился своеобразный стиль лазги. Резкие, словно ломаные движения рук и ног. А еще танец связывают с рождением души в теле, поэтому он наполнен радостью. Полусогнутые ноги, мелкая тряска плечами, порхающие кисти рук, движение шеи и головы справа налево. Быстрее и быстрее. И все это под звуки сурная и дутара. Лазги был включен ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия человечества. Танец стал символом Узбекистана, душой его народа.
2: Эх, братцы!
3: Казак-ФМ! Две половинки, одной бесконечной.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Жена мужу говорит: значит так, если ты еще раз будешь шутить насчет моей фигуры, ты получишь в лоб. Понятно тебе?
2: Да.
1: Что тебе понятно?
2: Что твой лишний вес планирует меня убить, дорогая.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа. На Казак ФМ.

0: разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак-ФМ.
1: По пути с Казак-ФМ.

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый.
1: Только наши соседи при выборе игрушки для ребенка берут ту, в которую хотят поиграть сами. Это наши соседи учатся в школе два раза. Первый раз сами, а второй, когда делают уроки с ребенком по всем предметам.
0: И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович,
1: да.
0: Как тебе этот новый сосед из 56-й квартиры?
1: Русланчик, пока я понял одно. По утрам он любит кофе с молотком.
0: С молоком, ты хотел сказать?
1: Нет, Русланчик, именно

0: мужчиной. Но зачем вы удаляете СМС? Вы что думаете, что жена такая дура и не сможет набрать звездочка 111, звездочка 180, звездочка 2, решетка и проверить копию? Опа, как все напряглись. Шутка? Мужики, живите!
1: Шутки

0: А ви бачили, що це?
1: Что на черноморском казачьем диалекте означает слово «гундеря»? Вот какие ответы мы получили от случайных прохожих.
0: Ты бач, як оно!
2: Гундеря – это гирлянда новогодняя.
3: Гундеря – ну это человек, который разговаривает в нос, болеет.
4: Гундеря. Ну, который гундосит, что ли?
5: Человек ноющий, вечно недовольный.
6: Гундеря – это... Вроде это палка такая длинная, шесть.
7: Гундеря? Ну, это мужчина, который... не мужчина вообще, человек, который неразборчиво говорит.
8: Гундеря. Гундявый человек. И гундить. Гундявый какой-то человек.
1: На самом деле гундеря – это длинный шест, который вбивается в дно моря и к которому крепится рыбацкая сеть. Для рыбаков Кубани это слово наверняка очень известное.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Народная мудрость. При поклейке обоев, мужики, самое главное, чтобы пузырей не было. Вот мы с кумом взяли 4 пузыря, стали клеить, а вообще ничего не получилось.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

Тысячи историй любви начинаются с одного простого шага. Но нам зачастую так трудно на него решиться. Вам надоело одиночество? Зайдите на сайт kazakh.fm. Заполните заявку на участие в программе «Сваха». Я, Виктория Никитюк, помогу вам найти того самого долгожданного. Ту единственную, кого вы ждали всю жизнь. Программа «Сваха» выходит в эфир по пятницам в 17:30.

0: на Казак FM. Анекдот от Трегубыча.
1: Утром жена открывает дверь, а на пороге прямо на коврике лежит муж.
2: Почему ты мне не открыл дверь, когда я стучал?
3: Ты что, я же спрашивала, Петя, это ты? Почему ты молчал?
2: Я кивал.
0: Для соседа. Это всегда, пожалуйста. Песня для соседа на Казак FM.

0: Разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак-ФМ.
1: Добрые соседи. Не будь сладок, иначе тебя съедят. Не будь горек, иначе тебя выплюнут. Так говорят наши мудрые соседи – индийцы. На Кубани официально прописаны 120 индийцев. Но сотни представителей этой национальности приезжают в Краснодарский край, чтобы учиться, работать или вести бизнес. А значит, кто-то из этих позитивных и очень дружелюбных людей может быть вашим ближайшим соседом. Узнать о том, что в соседнем доме или квартире живут индийцы, можно по аромату специй, без которых они не представляют своей жизни. Когда индийские специи попадают на раскаленную сковороду, чудесный аромат тут же разносится по всей округе. Приготовление любого индийского блюда в большинстве случаев начинается одинаково. Маленькая хрупкая женщина в цветастом саре сначала добавит на сковороду масло, а затем начнет колдовать со специями. И больше никто в мире не использует столько порошков, семян и травок одновременно. Тут вам и щепотка кардамона, и пяток гвоздичек, и ложка горчичных семян, и пару листиков карри, а еще семена пажитника и фенхеля, куркума для цвета. Каждое индийское блюдо словно результат труда искусного алхимика. А потому каждый индиец немного волшебник. Как известно, самые лучшие и душистые пряности производят именно в Индии. Кому-то может показаться, что индийцы настолько сильно приправляют свои кушанья, что теряется вкус основных продуктов. Пряные травы не только добавляют специфический оттенок, но и выступают в роли консервантов. В жарком климате на их родине, в Индии, еда портится очень быстро, а потому они не готовят еду впрок и не убирают после трапезы в холодильник, как это делаем мы, а все несъеденное просто выбрасывают. Самое популярнейшее и самое народное индийское блюдо – дал. Это очень вкусная похлебка из чечевицы, гороха или любых других видов бобовых. Дал любят все индийцы, независимо от касты и социального статуса. Его едят с рисом или лепешками, холодным или горячим. А способов приготовления дала невероятное множество. Говорят, что вариантов приготовления дала настолько много, что можно готовить его каждый день в течение года и ни разу не повториться. Один из рецептов мы вам расскажем. Для того, чтобы приготовить дал, нужно мелко нарезать репчатый лук, помидоры, на терке натереть чеснок и имбирь, а потом растопить в сотейнике растительное и топленое масло и обжарить в этом масле специи, семена тмина, гвоздику, корицу, сухой перец чили и семена горчицы. Затем туда же в масло добавить имбирь, чеснок, куркуму, карри, кориандр, красный перец чили молотый, паприку, тмин молотый, зиру молотую, асафетиду и жарить еще 30 секунд. Следом добавить в ароматное масло нарезанный лук и помидоры. Обжарить и засыпать в смесь чечевицу. Теперь можно посолить и подсластить, налить воды, довести до кипения и закрыть крышкой. Через 15 минут томления при небольшой температуре индийский дал будет готов. Осталось добавить в дал гарам-масалу и лимонный сок. Все перемешать и посыпать свежей кинзой. Все, блюдо готово. Осталось пригласить в гости соседей индийцев и угостить их любимым национальным блюдом. Добрые соседи! Казак-ФМ!
2: Маруся, и вы слушаете Казак-ФМ. А сейчас от всей души спою вам о прекрасной птичке, которая однажды покорила мое сердечко. Откройте свои сердца, и мы всегда будем вместе.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи по запачканности обоев вокруг выключателя могут назвать точную дату последнего ремонта в вашей квартире. Это наши соседи используют смотровые ямы в своих гаражах для хранения закруток. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович, а у тебя жена дома уборку делает?
1: Нет, она у меня настолько суровая, что пыль даже боится оседать, понимаешь, вот так вот.
2: Два соседа на Казак FM.
3: Два соседа на Казак FM.
4: Добро пожаловать, родные, на Казак FM. Каждую среду мы будем встречать в нашей студии дружные, крепкие семьи со всей Кубани. Поговорим о жизни, вспомним счастливые моменты, ну и, конечно, споем любимые песни. Каждую среду в 17:00 проект «Родные» на Казак FM.

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Пап, смотри, как я умею прыгать.
3: Ого, почти как кенгуру, дочь.
0: Конечно, почти. Ведь у меня сумки на пузе нету. А зачем она, кстати?
3: Нина, в этой сумке прячется маленький кенгуренок. Они рождаются крохотными, не больше 3 сантиметров. У новорожденных кенгурят еще нет меха. Их органы недоразвиты. Если бы они росли, как детеныши других животных, шансов выжить у них было бы немного. И вот для того, чтобы кенгурята росли в безопасности и всегда были с мамой, появилась сумка на брюхе.
0: А там тепло?
3: Конечно. Хоть сумка внутри и гладкая, снаружи у кенгуру густой мех. Так что детенышу там очень комфортно.
0: А когда они выползают наружу?
3: Где-то на 5-й месяц после рождения. Сначала кенгурята просто высовывают голову из сумки и изучают окрестности. А еще через месяц уже могут вылезать и гулять рядом с мамой. К этому времени у них уже вырастает шерсть, и они потихоньку учатся быть самостоятельными. Ты знаешь, кстати, что у кенгуру очень хороший слух?
0: Потому что у них большие уши.
3: Точно. И детеныши учатся им пользоваться. Если они услышали какие-то подозрительные звуки, то тут же запрыгивают в сумку матери. А она огромными прыжками убегает от опасности – хищника или человека.
0: А сумки только у кенгуру есть?
3: Не только. Еще у опоссумов, вомбатов. Есть даже сумчатые мыши.
0: Хм, пап, у меня тоже есть сумочка. Кукольная. Я тоже, что ли, сумчатая?
2: Папа знает.
4: Эх, барабан!

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Оставили как-то родители своего ребенка у бабушки на лето. Первый вечер, ну, накормила она его, поиграла она с ним. Ну, пора и спать ложиться. Бабушка уложила внука, рядом села и давай, значит, колыбельные ему петь. Поет, поет, поет, поет, час поет, два поет, ребенок не спит. Бабушка начинает петь уже более нервно, уже еще полчаса поет. И тут внук ворочается и говорит:
2: бабушка, а можно я уже спать буду, или ты еще петь хочешь?
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: братцы!
1: Здравствуйте, земляки!
2: Мы ансамбль «Креница».
1: Слушайте наши песни на Казах-ФМ.
3: Под казачьи песни жить и веселиться мы желаем всем!

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи покупают дополнительную машину, чтобы занимать ею парковочное место для основной машины. Это у наших соседей. В телефонной книге мы записаны не просто по имени, а с приставкой «сосед». И они у нас тоже. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, а ты можешь сегодня вечером перфоратор включить?
1: Так я же это ремонт доделал уже, Петрович.
0: Эй, плохо, я под него уже привык засыпать. Без него не получается.
1: Но я тебе его отдам.
0: Хорошо, давай.

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Согласитесь, девочки, слово «распродажа» – это страшная сила. Именно она дает нам возможность купить платье на пару размеров меньше или туфли на пару размеров больше.
0: Шутки, прибаутки.
2: Хорошо-то как! Как?

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, а почему осенью деревья раздеваются? Все-все листья с них опадают.
3: Это потому, что растениям не хватает воды. Она замерзает в земле и в корни растений не попадает. В то же время с поверхности листа испаряется столько же воды, сколько и летом. Поэтому растения сбрасывают листву, чтобы не засохнуть и не навредить себе. Ведь за лето в листьях накапливаются вредные и ненужные вещества. А вот желтыми листья становятся из-за смены температуры и сокращения светового дня. Для производства хлорофилла, который отвечает за зеленый цвет в растениях, ты же знаешь, да, что это такое, листьям требуется много тепла и света. Когда лето заканчивается, день становится короче, понижается средняя температура воздуха, и, как следствие, производство хлорофилла замедляется, а существующий хлорофилл разлагается. Кстати, ты знаешь, что в лесу деревья скидывают листву раньше, чем в городе? Это связано с тем, что в городе освещение больше. Фонари, свет окон, машин.
0: А куда пропадают листики, которые упали?
3: Они превращаются в удобрение для почвы. Когда они разлагаются, полезные вещества стекаются в землю и кормят будущие поколения растительной и животной жизни. Благодаря этому дерево получает необходимые вещества для выращивания новых листьев. Кроме того, слой сброшенных листьев, который укрывает почву, согревает дерево и защищает от промерзания поздней осенью и зимой.
0: Папа, пойдем скорее в парк гулять, пока осень на нас не наступила.
2: Папа знает.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Слушай, Галь, все хотела у тебя спросить. Вот если, ну вдруг, ну чисто гипотетически, я изменю с твоим мужем, мы после этого будем с тобой друзьями?
2: Нет.
1: Ну, мы что, будем врагами?
2: Нет. А что же будет?
1: Мы будем квиты, подруга.

0: Тысячи историй любви начинаются с одного простого шага. Но нам зачастую так трудно на него решиться. Вам надоело одиночество? Зайдите на сайт kazakh.fm. Заполните заявку на участие в программе «Сваха». Я, Виктория Никитюк, помогу вам найти того самого долгожданного. Ту единственную, кого вы ждали всю жизнь. Программа «Сваха» выходит в эфир по пятницам в 17 часов 30 минут.
1: Соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: Zack FM. Zack FM. Эх, братцы.
1: Привет, меня зовут Влада Мирави. Слушайте мою новую песню «Привет» на Казахском.

0: сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа.
1: Кашнай — это таджикский духовой музыкальный инструмент. Переводится как «двойная свирель». Кашнай состоит из двух одинаковых трубок из тростника. Каждый имеет 6 игровых отверстий. В их верхних частях — одинарные язычки. Стволы трубок разукрашены нарезами в форме змеек. Звук кашнай издает очень сильный, резкий, с биением. Исполнитель должен быть невероятно талантлив, с замечательным слухом. Играть на кашнае сложно, и только мастер сможет его подчинить себе и заставить исполнить песню соловья, крик перепела и других птиц. Об одном таджике-музыканте, который исполнял марш на кашнае в сопровождении ударных, писал в 19 веке коллекционер музыкальных инструментов Август Эйхгорн. Исполнял он, наигрывая, рассказывая, маршируя и жестикулируя с необычайным жаром, артистическим огнем. Он сам и флейтист, и исполнитель на сурнае, и тамбур-мажор, и виртуоз на кашнае, а также замечательный певец. Одним словом, среднеазиатский музыкальный гений. Исполнитель уникален, как и сам музыкальный инструмент. Его звук удивляет, восхищает, заставляет сердце замирать. Какую бы мелодию ни исполнял музыкант, слушателю она понятна. Ведь это поет кашнай, душа таджикского народа.

0: прокуратура, полиция, Центральный банк, администрация Краснодарского края предупреждают. Вам звонят и под любым предлогом просят назвать данные банковских карт или код из СМС для доступа к вашему личному кабинету на портале госуслуги, подтвердить ваши персональные данные. Знайте, это мошенники. Их цель одна – завладеть вашими деньгами и информацией. Представители администрации, банковской системы и силовых структур никогда не запрашивают конфиденциальные данные по телефону. Единственное правильное действие – положить трубку. Без разговоров. Кладите трубку.
1: Будьте здоровы! Друзья, 10 сентября в 15:45 в проекте «Будьте здоровы» поговорим про те уникальные и высокотехнологичные операции на сосудах, которые проводят наши кубанские врачи. Гостем программы станет известный ангиохирург, доктор медицинских наук, заведующий первым отделением сосудистой хирургии краевой клинической больницы номер 1 Роман Виноградов. 10 сентября, 15:45. Не пропустите. Будьте здоровы.
2: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа. На Казак-ФМ.

0: Спокойной ночи, казачата! На Казак ФМ сказочное время.
1: Владимир Плешаков. Сказка о добром колодце. Во дворе дома под раскидистой старой яблонькой стоял колодец. Он был выложен из плоских, покрытых мхом камней, и его таинственная глубина была полна тайн. Там, на самом дне, в сверкающем пятачке воды, похожем на серебряную монетку, жила настоящая звезда. Она с небес заглядывала сюда, чтобы, когда открывали его крышку, поздороваться с колодцем и нырнуть на самое дно. Здесь, в глубокой темноте колодца, жило еще и чуткое, очень странное эхо. Оно могло неожиданно гулко забубнить, как страшный ночной филин, или наоборот, рассмеяться веселым детским смехом, откликнувшись на добрую улыбку и слова «Здравствуй, колодец!». Детей всегда предупреждали: «Не дразните эхо. Если оно обидится, то может протянуть из колодца длинные-предлинные руки и утянуть в глубину». Но на самом деле колодец был очень добрым и любил абсолютно всех. А эхо было его голосом, потому что с ним можно было даже поговорить. И он, например, самым любопытным мог рассказать, как он оказался здесь, во дворе старого дома. Ведь, как говорили, колодец здесь появился совсем не случайно. Всем обитателям дома и его двора нужна была вода. Одним для вкусного борща или сладкого чая с вареньем, другим наливали воду из колодца в деревянную колоду, чтобы коровы и телята могли в жару запить душистое сено, которым их кормили. Даже куры и громкоголосый петух с удовольствием пили эту воду, когда солнце поднималось высоко-высоко в небо и во дворе становилось жарко и душно. И, конечно, много воды нужно было для полива большого огорода. Однажды в станицу навестить бабушку приехала из города капризная девочка. Ей все не нравилось во дворе. Петух слишком громко кричит, когда она хочет поспать. На тропинке во дворе растет трава и цепляется за новые сверкающие лаком туфли. Колючий крыжовник не дает сорвать зеленую ягоду и царапает руки. Морковка на грядке, немытая, в земле. И уж совсем рассердилась девочка, когда попробовала воду из колодца, которую все так хвалили.
2: «Эй, а где же пузырьки в кружке? Такие, как в газировке из бутылки в магазине. Без пузырьков вода совсем невкусная и не сладкая. И вообще не родниковая».
1: Услышал такие слова колодец и обиделся. Гулкое эхо в нем так громко загугукало, что напугало всех во дворе. Звездочка из колодца улетела обратно на небо, и вода в глубине сразу же затихла, а потом и вовсе исчезла. Колодец настолько обиделся, что забрал глубоко в землю свой серебряный родник, который его питал. Настало утро. Солнышко поднялось высоко в небо. Стало очень жарко. Во дворе замычали коровы и телята.
3: «Пить, пить!»
1: От жажды раскрыли свои клювы и куры, и громкоголосый петух.
3: «Пить, пить!»
1: В огороде пупырчатые огурчики опустили от зноя листья.
3: «Пить!»
1: И даже морковка, хоть и спряталась от жара в земле, тоже опустила свои зеленые ботвинки.
3: «Пить!»
4: «Что же ты наделала?»
1: С укором обратились жители двора к девочке.
4: «Разве можно обижать колодец? Без его вкусной и свежей серебряной воды никто жить не может. Даже кастрюля на кухне дома. Ведь на газировке из магазина не сваришь борщ, полезную кашу и сладкий компот. Извинись».
1: Пришлось девочке просить прощения за свои глупые слова.
2: «Прости меня, пожалуйста.
1: Эхо, голос колодца, гулко прошептала.
5: Прощаю.
1: Ведь старый колодец очень мудрый и хорошо знает, как он нужен людям. И девочке, когда она захочет в летнюю жару пить. И потому вернул на место подземный ключ. Сразу же на дно нырнула звездочка с неба и сделала воду серебряной и полезной. А гулкое эхо зашептало.
5: Вода, какая вкусная вода.
1: И с тех пор вода из волшебного колодца никогда не уходила. Вот и сказки конец. Доброй ночи, маленькие казачата.

Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак-ФМ». Всем хорошего настроения!

0: Почему не зовешь?
1: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
2: Один мужик спрашивает другого: Вань, ты, говорит, недавно женился?
3: Женился.
2: А чё?
3: Да чё? Надоело по столовкам бегать.
2: А сейчас?
3: А сейчас нравится.
1: Шутки, прибаутки. Дороги радио настрой. И по пути Казак-ФМ с тобой. Казак-ФМ.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Шли как-то бабка с дедом по деревне. Ну, медленно так, шаркая. Ну, понятное дело, старость. А навстречу идет молодая влюбленная парочка. Обнялись, целуются, красивые. Ну, дед и бабке говорит: слушай, а давай молодость вспомним. Она говорит: это как?
2: Ну, давай я тебя на свидание приглашу. На сеновал, а? Приходь сегодня вечером. Придешь?
1: Приду, сказала бабка. Ну, дед, значит, все самое красивое надел, побежал к сеновалу, сидит, ждет. Час ждет, второй ждет, третий ждет. Уже ночь наступила, темно, холодно. Но он разозлился, домой возвращается, а бабка сидит, как ни в чем не бывало, на лавочке. Он говорит: ты че, бабка, не пришла? Она говорит: ой, а меня мамка не пустила.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: Привет, друзья! Я Валерий Курас. Слушайте мои песни на радио «Казак FM».
1: С каждым годом уже круг и острее боль разлук, а зарубки глубоко.

мной. Плакала мелкими каплями, ты забрала покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой.

Zack FM. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше.

0: Когда душа поет. Казак FM.
1: Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
0: Дороги радионастрой. И по пути «Казак ФМ» с тобой. «Казак ФМ».